0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Кажется, мод раскрыл все наши планы на это лето. Прижиматься ближе, прижиматься крепче, как там, ну, короче, вы поняли. Найти своих и успокоиться. Намек на нас прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России от мистера Мота. Дальше встретим Алоха и Джейс Глин. Классная летняя тема «Summer's Back» уже через пару минут. Будет также звучать команда «Tokyo Hotel Love Who Loves You Back» и Ваня Дмитриенко. Девочки, все сюда. Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть». Впереди на Европе Плюс.
2: Алекс Манойлов.
3: Дебют недели. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет. Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тимуром Бодровым, конечно, речь про него и топ-клаб-чарт на Европе Плюс, который стартует в 20.00, как всегда, традиционно, каждую субботу. Топ-клаб-чарт — это 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Все это на этой неделе тоже будет, так что ждем с нетерпением. Пока же электронной танцевальной музыки тоже добавим. Через пару минут здесь будет Брайт Кумс, Galaxy. Встретим Феликса Йена и Софи Элис Бекстер, Ready for Your Love, а еще впереди Бибер Экса и Faithless, так сказать, New Release.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

0: только что на радиостанции номер один России. У Тэмы Пала есть одна суперспособность. Можно включить абсолютно в любой сезон. Зимой, весной, осенью. И всегда будет лето, да. Сразу настроение лета. Ну, а в реальном лете совсем как летой, конечно. Тем более, это классный хит Дракула совместно с участницей южнокорейского гёрлс-бренда Blackpink Jennie. Да, этим утром хитов будет еще больше. Впереди будет Алекс Уоррен, Fever Dream. Встретим пиццу и Доуз. Ночи напролет, а еще скоро Доминик Файк и Baby Doll. Меня зовут Макс Филин. Всем классного утра вместе с Европой Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

умеют просыпаться, и вас тоже научат вставать с той самой ноги, чтобы день прошел как надо. Ну и, конечно, с лучшими хитами идем дальше. Впереди «Человек лета» Кельвин Харрис, компания ирландской певицы Джасси, «Satisfy», еще «French Montana»

на Европе Плюс. Да, этим утром. Я, кстати, даже не знаю, стоит ли доверять своему внутреннему голосу именно сейчас, именно в эту минуту. У нас тут в столице 5:18 утра, если что. Мой внутренний голос сказал бы только одно. Давай еще поспим. Выключай будильник. Так что аккуратно с этим. Давайте прислушаемся к своему внутреннему голосу когда-нибудь потом, после обеда желательно, на сытый желудок. А пока будем постепенно просыпаться в компании лучших хитов этой планеты. Впереди на Европе Плюс Луис Фонси и Деми Ловато. Эти Милакупа, классная летняя тема, кстати. А еще стоит дождаться Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Ол. Меня зовут Макс Филин. Всем классного утра вместе с Европой Плюс.

0: Реклама.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: «Амода» теперь в «Леон Авто». В честь открытия особые условия на покупку автомобилей «Амода». «Амода C5» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 861 205 28 19. Ждем вас в «Леон Авто». Город Краснодар, улица Рашпилевская, 321/2.
10: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года выпуска при использовании программ кредита и трейдин. Услуги кредитования предоставляет «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
12: В их бизнесе есть только один план.
13: Хорошая работа. Не без стресса.
12: Не иметь никакого плана.
14: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
15: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
16: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
15: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 29. А сейчас в Краснодаре 21 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Кроссовер «Амода С5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 249 000 рублей.

Леони Каллум Скотт на Европе Плюс. Один из классных, ярких вокалистов Каллум. Да, здесь мы, правда, остаемся надолго, на ближайшие 3 часа точно. И там дальше тоже вам все понравится совсем.

0: Профессор Грин, Эмили Сан на финале этого часа на Европе Плюс. Магия утра начинается. Профессор Вэл.
1: Профессор Вики. Наконец-то.
0: Достать палочки, магию, устроить и сделать классное утро.
2: А, как же приятно, Макс.
0: Делайте.
2: Почаще бы такое слышать. Спасибо. Хорошего дня тебе. Пока.
0: Давайте. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Названы точные сроки отказа от Болонской системы высшего образования. Российские школьники продолжают ставить рекорды на ЕГЭ. И сотрудники назвали лучшие подарки от работодателей. Далее подробности. Российское образование полностью перейдет на отечественную систему за 3 года. Об этом на совещании с президентом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, по некоторым специальностям активный переход начнется уже с 2027 года. Фальков добавил, что процесс должен быть плавным, понятным для абитуриентов и работодателей. Напомню, Россия решила отказаться от Болонской системы высшего образования после отсутствия встречных шагов в этом направлении со стороны западных стран. Тем временем российские школьники продолжают ставить рекорды на ЕГЭ. Выпускница из Москвы Екатерина Малкова сдала экзамены на 400 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, физику и химию. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером Олимпиады Ломоносов по физике, победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис» и «Потенциал» с призером конференции «Инженеры будущего». Школьников тем временем избавят от лишних контрольных. Министерство просвещения установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, теперь контрольные могут занимать не больше 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга объективно излишних проверок знаний. Помимо этого, ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Кравцов при этом подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяются исключительно тот материал, которые учащиеся действительно проходят на уроках. Подарочные карты и деньги стали самым желанным презентом от работодателя для россиян. В список популярных презентов также вошли электронные устройства. Их выбрал каждый пятый. Товары для дома и быта интересуют 22% опрошенных, а продукцию для здоровья и занятий спортом – 18%. По словам аналитиков, сотрудники все меньше ожидают от работодателя универсальных сувениров и все чаще хотят получить какой-то практичный подарок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 74 рубля и 62 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 48 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Что такое загадочное? Или просто решила поддержать интонацию?
1: Просто решила поддержать. Ну, я вообще человек-загадка.
0: Ты?
1: Нет?
0: Да. Ну, ты знаешь...
1: Так, аккуратней.
0: Возможно,
1: любой ответ будет плохой.
0: Возможно, мы очень много о тебе не знаем.
1: Ну, это 100%. Вот, например, ты недавно узнал, что я умею играть в шахматы.
0: Да.
1: И буквально через день я встречаюсь с подругой, и мы что-то обсуждаем шахматы неожиданно. Она говорит, ты умеешь играть? Я говорю, да. Она такая, каждый раз я тебе узнаю что-то новое.
0: Вот, видишь.
1: Вот так вот.
0: Просто как... Ты как книга.
1: А ты еще не видел, как я в детстве прыгала на резиночке? Вот помнишь, девчонки прыгали?
0: Угу.
1: Вообще просто супер. Вот вроде мелкая, а прыгала. Ух!
0: Ты прям книга, которую написал Лев Толстой. Вот такая, просто, чтобы дочитать, нужно прям постараться.
1: И много описаний природы.
0: Да. Ну, а еще мы записали вчера финальный в сезоне выпуск подкаста «Личка». Я, Вики, наш звукореж Леха, Паша Беседин. Но это, по-моему, один из рекордных по продолжительности выпусков.
1: Мы надеемся, вам понравится. В любом случае, вы можете его посмотреть, послушать, вот как вам нравится, на нашем сайте europlus.ru.
0: Да, отдельное спасибо тем, кто слушает постоянно выпуски.
1: Каждый раз удивляемся.
0: Правда,
1: да.
0: Интересно? Ну ладно, продолжим.
1: Спасибо, нам приятно.
0: Спасибо вам. Ну и начинаем. Впереди бригада Music Awards. Бригада.

0: награда у Music Awards.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается Вики.
2: Да.
1: Я тебя поздравляю. Ты ведь... У нас, ну, уже, да, мы примерно понимаем, что ты книга, которую написал Лев Толстой, такая большая, uh-huh. ну, долго читать uh-huh. нужно, чтобы узнать. Ты же еще и наш, как бы так красиво сказать, вот колодец чувств.
2: Красиво.
1: Красиво?
2: Ну, как слово колодец, как не будто надо, бы меня никогда не называли нет, колодцем,
1: мне,
2: да?
1: Мне очень нравится, что ты в самом начале сказала «красиво».
2: Ну, как бы, как метафора, красиво. Да. Ну, что меня кто-то назвал колодцем, как будто некрасиво.
1: С другой стороны, фильм «Звонок», там тоже колодец, чувств, да,
2: да,
1: в такой?
2: Ага, тоже эти волосы. Угу.
1: А вот чего чувств ты хотела быть?
2: И Самара мне город нравится, классный.
1: Ладно, ты у нас в коллективе отвечаешь за самые кристальные чувства. Сегодня праздник чувств. А чувствовать или чувство?
2: Я тоже тебя люблю, спасибо, так приятно.
1: Ну да, я вот такими словами признаюсь любви. По-английски на что? Feel или feeling, да. Поэтому сегодня номинация «Feel» Лология. И в ней представлены Джон Ньюман с треком Feelings. Как же он хорош, да?
2: Хорошо, прям, хорош. Да.
1: Не менее классный против него Avicii My Feelings For You.
2: Не знаю, как вы будете выбирать, но выбрать надо. Надо проголосовать в нашем да. сообществе ВКонтакте.
1: Да, что-то нужно с этим делать. Угу. Голосуйте, забегайте, а победителя послушаем в эфире полностью.

0: Beautiful Madness, это Майкл Патрик Келли, Бригаде У на Европе Плюс. Все трое собрались, чтобы спеть песню. 7.11 в Москве. Вики, давай разбираться с эвордсом.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Набрав почти 52% голосов, победителем номинации Feel Lalogia является Avicii.

0: проще. Это елка бригады Уны Европе плюс 7:17 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что у нас будет дальше?
1: Новости Китая.
0: Китая.
1: А Китай умеет удивлять, ты знаешь.
0: Да,
1: я
0: да,
1: там
0: да,
1: такое.
0: Да. Но в целом, вот я даже не помню неделю, чтобы не было ни одной новости из Китая.
1: Да?
0: Угу.
1: Ну, хорошо.
0: А ты помнишь?
1: Я такие недели не забываю. В смысле, не запоминаю. Наоборот, вычеркиваю их из памяти.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригады Уны Европе плюс.
2: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Ты уже слышал про Марилиль?
3: Если нет, ты сейчас удивишься.
4: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
3: И все это среди природы, без долгих поездок.
4: Сколько ехать?
3: Минут 20 от центра Краснодара.
4: То есть новое место этого лета уже нашли?
3: Похоже, да. Марилиль, Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.

0: Федерация. В Квазар Краснодар. На Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 миллионов 249 тысяч рублей.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
4: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
3: Откуда ты знаешь?
4: Ты мне уже третий раз звонишь.
3: Ну а ты что?
4: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 128-739-244-741, 16+.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Second Strings, это Алан Уокер, бригаде У на Европе плюс 7:23. В Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Итак, в зоопарке китайской провинции Хинань появилась классная вакансия человека-медведя.
0: Угу.
1: Очень удобно.
0: Опять там дефицит животных?
1: Видимо, да. Должность включает в себя обязанности, ну, очень простые, реально. Прогулки по вольеру.
0: Угу.
1: Да, в реалистичном костюме медведя, естественно.
0: Да.
1: А можно валяться на полу.
0: Ага.
1: Можно танцевать. Можно лазить по деревьям. Ловить рыбу.
0: Да.
1: Даже ловить рыбу можно.
0: Ага.
1: Ну, не удочкой, а так, как получится.
0: Лапами,
1: ага. Да. Но нельзя разговаривать с посетителем. Можно только рычать.
0: Угу.
1: Рычать и издавать странные звуки. Вот.
0: Это какой-то тест-драйв зоопарка перед тем, как туда поселить животных?
1: Я, честно, не знаю, почему так.
0: Вообще надо изучить тему.
1: Почему так, но вот так.
0: Довольно много новостей из китайских зоопарков, где люди прикидываются животными. Либо там что-то уже знает, чего.
1: Мы еще не знаем.
0: Мы еще не знаем.
1: Возможно.
0: И надо бы подготовиться.
1: А ты знаешь, какой оклад у этого человека годовой?
0: Хотелось бы...
1: Не знать. 100 тысяч юаней. Это примерно 1 000 000 рублей.
0: Угу.
1: Желающих очень много. Но
0: месячный?
1: Нет, 1 000 000 в год. Ну, тоже
0: миллион
1: хорошо.
0: Хорошо, да.
1: Учитывая,
0: да.
1: Что ты ничего не делаешь.
0: Да.
1: Шикарно,
0: ну,
1: я бы сказала.
0: Подожди. Ну, подожди.
1: Потрясающе.
0: Ну, да.
1: Тебя еще и кормят. Да, сырой рыбы. Но многие любят суши. Никакой специальной подготовки не надо иметь. Возраст от 18 лет. Ну, и просто отсутствие принципов, наверное, и все.
0: А этот челмет... Звучит как название завода.
1: Да, да,
0: Человека-медведь.
1: Ага.
0: Он один, Валерий, или там рядом какие-то настоящие существуют?
1: Ну, вообще, я знаю, что набирали нескольких медведей. Возможно, они тусят вместе.
0: А, несколько чел-медведов.
1: Угу.
0: Интересно. Но надо изучить, конечно, посерьезнее вопрос. Там слишком много новостей.
1: Ну, ты бы был хорошим мишкой.
0: Да, спасибо, очень приятно.
1: Ты умеешь желатить по деревьям? Вот я не умею, ты, наверное, умеешь.
0: Ну, я, конечно, с 7 лет потерял навык немножечко. Но я думаю, вспомнить легко, да.
1: Ну, рыбу ты умеешь ловить, ты же сын рыбака.
0: Ну, там не генетически передается, к сожалению.
1: Да, серьезно? Ну ладно. Там же, в Китае, Леш, звукореж наш, прости, в городе Тайчжоу у мужчины в квартире нашли 309 питонов. Да, он оказался незаконным заводчиком. У него как-то так случайно с другом они что-то подумали.
0: Случайно.
1: А вот...
0: Очень хорошее слово подобрала. Случайно.
1: Оно как-то, да, само так получилось. Mm-hmm. Вот хоп-хоп-хоп, и 309.
0: Ты цитируешь показания полиции. Да как-то с другом завели питома, потом подругу влезли.
1: У них такая семья, такая любовь. Ну что я сделаю?
0: Отпустите, пожалуйста.
1: Нет, его не отпустили. Всех питонов теперь передадут в зоопарк. И получается, в зоопарке Тайчжоу теперь 309 одинаковых питонов. Приходите. Интересная экспозиция.
0: Представляешь, какой странный баланс в этом мире. В каком-то зоопарке медведей не хватает, а в другом 309 питонов.
1: Да.
0: Удивительная
1: планета.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Бригада.

0: 7.31 в Москве. Гороскоп на среду, 24 июня.
1: Умный, вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
0: Тельцы лучше, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует.
1: Близнецы, мы с вами в самом начале полосы везения.
0: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Раке представится возможность превратить мечты в реальность.
1: Львы, сегодня не стоит царить деньгами и словами.
0: Девы, нам нужно быть более инициативными в общении с начальством.
1: Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
0: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль.
1: Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья.
0: Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту.
1: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов.
0: А рыбы, будьте сегодня как никогда честны. Это сыграет вам на руку.

0: Slow Down это Набу в бригаде У на Европе Плюс. Решил выделить любимую классную. 7:34 в Москве, Вики. У нас впереди первая мысль. Что будем с этим делать?
1: Будем тебе искать соперника, напарника.
0: Нет, давай-ка определимся.
1: Напарника, ладно, напарницу, возможно.
0: Не хотелось бы человек, который будет специально отвечать не так, как я бы ответил.
1: У нас же
0: цель-то одна, чтобы кто-то из вас получил подарок. Нам больше твоей жизни-то и не надо. Мы люди простые.
1: Да.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 23 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, возможно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 29. Ну а в эти минуты в краевом центре 23 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 04 01.
6: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Больше хитов. Больше музыки.

0: бригаде У.
1: 7 часов 41 минута в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Утро, Европа Плюс.
3: Привет.
2: Меня зовут Аня, город Ростов-на-Дону.
3: Привет, Анеточка, привет.
1: Привет, Аня. Привет, Ростов-на-Дону.
3: Аня, ну вот скажи, нам просто кажется, что люди в Ростове всегда там уезжают там на Лев, Бердон или куда-нибудь и там устраивают шашлыки. Вот угу. Как много шашлыков у тебя было за лето уже?
2: Уже, наверное, раз пять было точно.
1: Правду говорят. Правду. Не слухи все это были.
3: Это на 5 раз больше, чем у меня.
2: Еще да. Они очень часто ездят на море, буквально на день, потому что 5 часов, и ты уже купаешься. Вообще прекрасный город, южный, замечательный, добрый.
3: Все,
1: классно, Аня, что...
3: Выезжаем.
1: Классно, что говоришь, они выезжают. Я-то оттуда вообще не выезжаю. Анют, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу, мне все расскажет, а вернет меня как?
3: А криком души, знаешь, перед отпуском.
1: А, хорошо.
3: Бывает такое вот.
1: Аня, удачи.
2: Спасибо.
3: Анют, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделает Вэл. Если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем. Первая фраза такая.
2: Давай.
3: На 3 натерки.
2: Алло.
3: На 3 натерки.
2: Алло.
3: Это первая фраза.
2: Сыр.
3: Сыр, хорошо. Грандиозные.
2: Сыр. Грандиозные?
3: Да.
2: О, господи, грандиозные масштабы.
3: Хорошо,
2: знаю.
3: Прекрасно. А Андрей сказал, что ты...
2: Здравствуйте.
3: Что еще раз?
2: Красавчик.
3: Красавчик, прекрасно. А ветер сегодня?
2: Ласковый.
3: Угу. Ну и последнее. Самый милый предмет на моем рабочем столе это?
2: Самый милый?
3: Да.
2: Это, господи, я даже не знаю, что самое милое. Не знаю. Ну, пускай будет фотография.
3: Угу. Чудесно. Возвращаем Вэлла. Он не огинулся, выйдя из игры. Чтобы Вэл вернулся, я включаю.
4: А я когда поеду в Египет?
1: Да, да. Как четко он выражает.
3: Ну, да, да.
1: Все, что внутри происходит.
3: Так, ну нет, молодец, давай, повтори успех.
1: Давай, вперед.
3: На 3 натерки.
1: Еще раз, что?
3: На 3 натерки.
1: Я думал, ты какой-то пример даешь из математики. На 3 помножить. На 3 натерки морковку.
3: Сыр.
1: Сыр.
3: Ага, ну вот и шансы у нас были, сократились. Да? Угу. Грандиозные.
1: Грандиозные?
3: Угу.
1: Каникулы.
3: Масштабы.
1: Масштабы.
3: А Андрей сказал, что ты...
1: Андрей сказал...
3: Что ты?
1: Что ты не у друзей был.
3: Нет, что ты красавчик. Что ты красавчик.
1: Ладно.
3: Ветер сегодня...
1: Ну, это... А, сильный?
3: Нет.
1: Нет, северный?
3: Нет.
1: Нет, южный?
3: Нет.
1: Ветер сегодня приятный.
3: Ласковый.
1: Ласковый ветер, да.
3: Ну, да, последний. Ну, не уверена. У тебя, по-моему, на столе этого нет. Значит, самый милый предмет на моем рабочем столе. Вот у меня этого много. Давай так, я тебе подскажу.
1: Милый?
3: Милый.
1: Ру. Ка. Ли. Рука ли, кто-то из разбитых фонарей. Рука ли. Сам милая?
3: Милая, да.
1: Картинки? Игру картинок?
3: Игрушки? Не картинки, но вот по-другому. Ну скажи, нормально.
1: Картины.
3: Ну нормально скажу, не позорь меня.
1: Фотографии.
3: Да.
1: Да.
3: Ну, это кто-то, всем... кому-то может показаться, что я подсказывал, но нет.
1: Но я же в голове все варианты перебирал, да? Все услышали только фотографии.
3: Да.
1: Да?
3: Да.
1: Да. Ань, футболку тебе дарим за первую
2: мысль. Спасибо,
3: Лиза. Пожалуйста.
2: Спасибо, Вэл.
1: Тебе спасибо, хорошего дня и звони нам еще обязательно. Счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо большое, спасибо.

0: I Lose Myself, это One Republic и Алесса в бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Вот буквально несколько минут назад состоялся великолепный у нас разговор с девчонкой из Ростова-на-Дону. И поговорили о шашлычках, что это хорошая традиция. Давайте о традициях милых, необычных, классных
1: поговорим. Да, ну вот мы тоже говорили про рабочий стол, что есть куча милых предметов. Вот у меня на рабочем столе, у меня все обклеено открытками и фотографиями из разных стран. И если развернуть открыточки, то там что-нибудь написано на местном языке. Я прошу обычно местных мне что-нибудь написать, пожелание какое-нибудь.
0: Я вспомнил свою традицию. Это моя традиция и нашего продюсера Сережи. Ну, у тебя на столе много всего, и когда ты не видишь, мы убираем его иногда.
1: Вот это, кстати, не надо, пожалуйста.
0: Но ты никогда не можешь понять, что у тебя исчезает.
1: Ну, вот мне вот это не нравится.
0: Ну, иначе... А как иначе?
1: Не надо. А может быть, там что-то важное было?
0: Сотрудники жалуются, в дверь не могут пролезть уже.
1: Да это неправда, никто не жалуется. Главное, черепаху вот эту не трогать, которую купила у странного мужика на Шри-Ланке, ладно?
0: И как не трогать после этого? Во-первых, для начала нужно найти...
1: В ореха, ты что? Пожалуйста, не трогайте, эта черепашка приносит удачу. Тронешь, и все.
0: А когда ты ее купила?
1: На Шри-Ланке 2 года назад.
0: А вот предыдущие годы жизни были удачные?
1: Были, конечно, да.
0: Но не такие, как сейчас.
1: Потому что до этого я купила дерево.
0: Да, точно. Расскажите о своих милых традициях и отправьте голосовое.
1: Голосовое отправляйте нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовое в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Без комиссии.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам! Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
16: Зачисляй, храни, трать.
17: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: В кино с 25 июня. Рассол
2: Крю.
19: Бабки, живо!
20: Я не из тех, кого грабят.
21: В дерзком комедийном триллере
22: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
21: «Ночной бизнес».
23: Категория 18+.
24: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
25: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
26: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
27: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
26: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Рейджек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих традициях. Давайте послушаем.
2: Слушаем.
3: Всем привет. А у нас есть такая традиция. Мы перед новогодними праздниками, ну, как обычно, украшаем квартиру. А помимо квартиры украшаем еще и подъезд. И все соседи очень нам благодарны, потому что получается здорово. Я покупаю там разные наклейки, и вот эти веночки милые, и там елочные такие штучки. В общем, красиво все получается. И мы с сыном и с мужем украшаем, и потом нам соседи приносят всякие вкусняшки.
1: Класс. Вот это мы называем стратегия win-win.
2: Угу.
1: Мы это кто, бизнес-коуч? Правильно.
2: Не знаю.
1: Чувствуете, да, что-то? Состояние у меня не то. Сам собой обсуждаю вещи. Так, вот еще.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. Однажды, когда я еще была ребенком, наступал Новый год по китайскому календарю, год собаки. И папа подарил мне маленький брелок, такую собачку мягкую. Я выросла, и эта собачка теперь со мной ездит во все путешествия. На море, в горы, в какие-то города, за границу. И обязательно делаю фотографию собачки на фоне какой-то достопримечательности. Вот такая у меня традиция.
2: Классная традиция.
1: Красота.
2: Угу.
1: Повидала собачка, конечно.
2: Хорошая жизнь собачки.
1: Ну и еще одно финальное.
5: Доброе утро, Европа Плюс. У меня очень много событий произошло за последний год, наверное. И появилась такая милая традиция делать сожжение каких-то вещей на даче. Вот это отпускание прошлого. И я собираю там подруг, мы устраиваем небольшой шабаш, безалкогольный, со всякими там задумками, с пожеланиями, с бумажками. Это очень прикольно и на самом деле такой психотерапевтический эффект имеет.
2: Мне понравилось. Шабаш, сожжение, безалкогольный.
1: Да, хорошо, что уточнили. Спасибо.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Еще один ГОСТ вступил в силу в России. Бесплатные свадьбы добрались до Совета Федерации. И россияне рассказали, кем хотели стать в детстве. Далее подробности. Еще один ГОСТ вступил в силу в России. На этот раз государственный стандарт создали для глэмпингов. В Роскачестве рассказали о том, что документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качества услуг. Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала. Тем временем туристический сезон в России в разгаре. В связи с этим федеральная пассажирская компания назначила дополнительные поезда в Анапу и Новороссийск. Они будут курсировать до конца сентября. В Анапу поедут 4 дополнительных состава, а в Новороссийск еще один. Поезда будут делать остановки и курсировать в обе стороны. В компании отметили, что составы оснащены комфортабельными вагонами с кондиционерами и биотуалетами. В штабных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а в отдельных вагонах разрешен проезд с домашними питомцами. Бесплатные свадьбы добрались до Совета Федерации. Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко поручила спецкомитету изучить инициативы об отмене госпошлины за регистрацию брака. Напомню, ранее авторы этой инициативы отметили, что даже небольшой государственный сбор в размере 350 рублей может негативно сказаться на настроении молодоженов и выглядит как плата за любовь. Интересно, что выпадающие из-за этого доходы бюджета авторы инициативы предлагают компенсировать увеличением госпошлины за расторжение брака. Россияне рассказали, кем на самом деле хотели стать в детстве. 20% наших граждан мечтали стать музыкантами или актерами. На втором месте оказались технические профессии. 12% хотели стать программистами, инженерами или изобретателями. Еще 11% рассчитывали на судьбу бизнесмена. А вот врачами, космонавтами или спортсменами надеялись оказаться только 8% россиян. Еще 7% привлекла карьера пожарного, спасателя или полицейского. При этом 54% опрошенных заявили, что их нынешняя работа не имеет никакого отношения к детским мечтам. О частичном совпадении заявил каждый пятый, а 14% ответили, что все еще идут к профессии своей мечты. В завершение выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 62 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 48 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Все не так. Продолжайте.
1: Все так, все так.
0: Ребят, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет.
0: Не, ну даже если что-то не так, но мы же ко всему готовы.
1: Ну
0: что, это жизнь. Приходится импровизировать.
1: Танцевать.
0: Да. Вот, например, наш звукореж Леха еще минуту назад не знал, что ему за свой счет придет заказывать новый телефон в студию. А вот он же, пожалуйста, вот он, новый виток.
1: Ну, Лешка, ты человек щедрый.
0: Да.
1: Ему он только в радость. Он сам говорил, я обожаю дарить подарки. Да. Больше, чем получать. Сам говорил такое.
0: Я присутствовал при этом.
1: Мы поэтому 14 августа на Лехин день рождения его заставляем дарить нам подарки.
0: Да, а зная то, как ему везет, он еще и какую-нибудь выгоду из этого приобретет по промокодникам своим. Я не знаю, как на него все липнет это вообще. Просто счастливчик. Счастливчик. Что ж, в рубашке рожденный парень, который тоже приобрел он по скидке.
1: Кстати, да.
0: Так, ну в этом часе знаете, что будет?
1: Что?
0: Вы даже не представляете.
1: Давай начнем с Эвридейки. Или ты хочешь вперед немножечко?
0: Я, повторяя твои слова, как сын рыбака, вот так спиннинг далеко закину.
1: Ага.
0: Вот минут на 40 вперед.
1: Давай.
0: Вот там продолжится битва за, можно сказать, домашний ночной клуб.
1: Круто.
0: Там и аудиосистема, и крутая цветомузыка, но это будет попозже. И возвращаемся к тому, что ты сказала.
1: Да, сейчас Эвридейка, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Тори Ток, это Али Фарбан и Ирина Миллер, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Так, пока мы ждем Эвридейку, будем музыкальное путешествие чартером, бригаду У. Сейчас как полетим. Но ввиду того, что чартер этой недели ты очень плотно готовила, можно сказать, единолично. Знаешь практически все страны, поэтому ты знаешь, куда мы летим, да?
1: Нет, я сегодня не помню, куда.
0: Да? Там Адриатическое море. Адриатическое там? Или Средиземное? А ты не знаешь, куда мы летим, далеко?
1: Ну, ты сейчас пока...
0: Черногория, это какое море там?
1: Адриатика там, по-моему.
0: Вот, там Адриатика.
1: Ну, кстати, давай проверим. Мы в Черногорию летим?
0: Да, да, молодец. Но я знал, что это знаешь. Давай полетим в столицу Черногорию. Помнишь, как называется?
1: Сейчас тебе скажу. О-о-о-о, Нитиват. Сейчас скажу. Мы там были, там...
0: Да-да-да.
1: Не так интересно. Забыла название. Подгорица, да.
0: Да, молодец, молодец.
1: Угу. Это мой внутренний голос опять подсказал.
0: В Черногории, а там в чартах Лукас Кетти с треком «Тиведо».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в бригаде Уны в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, добрый день.
0: Добрый день. Доброе утро. На всякий случай вечера, доброй ночи. Как тебя зовут?
2: Да, меня зовут Евгения, я из Королева.
1: Привет, Женечка, привет. Ты на работе уже?
2: Не-не-не, я еду, но сейчас остановилась пока.
1: Молодец. Играть,
2: чтобы связь была нормальная.
1: А кем работаешь, если не секрет?
2: Я работаю в закупках.
0: В закупках. Скажи, ты можешь себя назвать финансово грамотным человеком?
2: Нет.
0: Спасибо.
1: А вот интересно, кстати, Жень, вот человек, который работает в закупках, вот у нас у девчонок есть любовь к шопингу. Вот, может быть, на работе ты вот эту часть любви к шопингу оставляешь, да, и чуть-чуть меньше тратишь?
0: Да, есть ответ. Ты тоже, кстати, эксперт в закупках, Вики, в своих личных.
1: Ну, в своих личных, да.
0: Да, Жень, приходится тормозить себя на работе?
2: Нет, тут совсем не связано ни с шопингом, ни с чем, поэтому на полную катушку бюджетные деньги.
0: Молодец. Потому что не мои. Жень.
1: Хороший человек.
0: Прямо сейчас Вики начнет тебе задавать вопросы. Mm-hmm. Совершенно другие. Ты на них будешь отвечать. У тебя это прекрасно получается. Но на эти вопросы нужно отвечать с задержкой. То есть на первый ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый, и вот так дальше со смещением. Если не запутаешься, подарок твой. Все понятно?
2: Поняла.
0: Удачи. Вперед.
1: Жень, какой овощ ты ешь чаще всего? Кто ты по образованию?
2: Перец.
1: Самый дурацкий мультгерой?
2: Менеджер.
1: Кем мечтала стать в детстве?
2: Черепахой.
1: Кем изначально был Голлум из «Властелина колец»?
2: Спасатель.

0: Religion. Это Биби Рекса и Fatless в бригаде Уны и Европе Плюс. 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал «Мэр», в котором пока что я.
1: Угу.
0: Тема таблички и вывески.
1: Поговорим.
0: И уже забегая вперед, сегодня необычный фактовый зал. Обычно мы рассказываем какой-то настоявшийся факт.
1: Которому 100 лет, 300.
0: Да, но это в лучшем случае. А тут как будто бы все наши факты будут связаны со свежими новостями. Поговорим. Впереди фактовый зал «Бригаде Уны» и «Европе Плюс». Бригада У.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Слушай, что за Маривиль? Почему все про него говорят?
4: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
3: И огромных бассейна среди природы?
4: Бар, ресторан, отель, музыка.
3: Подожди, и все это рядом?
4: Всего 20 минут от центра Краснодар.
3: Похоже, летом все будут здесь.
4: Маривиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.физпрома.ру.
5: Боитесь стоматологов? Есть решение.
6: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
5: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
6: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
11: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
10: Куда?
11: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
10: А школа есть?
11: Да прям через дорогу.
12: ЖК Твин Парк от группы компании.

0: Сергей Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7431, 16+.
4: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: всегда себя выбирай. Выбирай себя.
1: Эгоистка. Это Зиверт, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики.
2: Да.
1: Начнем.
2: Начнем.
3: Фактовый зал. Бригаде У.
2: Браво, Вэл, браво, мэр.
1: Спасибо, Вики.
2: Поздравляю.
1: Таблички, вывески.
2: И все, что с этим связано.
1: Да.
2: Ну, вот сейчас проходит чемпионат мира по футболу.
1: Да.
2: Да, мы все знаем. И перед стартом чемпионата FIFA традиционно вводит строгие правила чистоты стадионов. Что это значит? Что не должно быть никаких рекламных логотипов.
1: Неаффилированных брендов.
2: А, да, компании, которые неофициальные партнеры. Вот.
1: Кто, короче, не заплатил.
2: Да. И под раздачу попал знаменитый стадион Levi's. Он так и называется, в Санта-Кларе.
1: В форме джинсов?
2: Нет, он просто так называется. На время, собственно, чемпионата его переназвали в такое более нейтральное, там, Сан-Франциско, Бай, Арена, Стадиум. Ну, это ладно.
1: Ну, так легко звучит.
2: Да, а узнаваемый логотип производителя джинсов на фасаде закрыли огромным белым полотном. Ну, вроде как бы закрыли, да, прикрыли, и все непонятно. Но смешно другое, что вот этот логотип, он такой интересной формы, необычный, мне кажется, как летающая мышка, да, такая?
1: Так, да, как будто да, бы. Да, да.
2: Вот, и эффект вышел обратно, потому что название бренда исчезло, но это стало супер привлекать внимание, все сразу узнавали, что это за бренд, все стали это форсить активно в интернете, в соцсетях. В духе еще... мема «Никто никогда не узнает, никто не угадает».
1: А там тряпка еще непрозрачная. Ой, посмотрите-ка.
2: Что... Нет, тряпка непрозрачная, но смешно, что компания не растерялась и у себя в соцсетях тоже поменяла логотип на вот такой закрытый тканью.
1: А, да.
2: И даже стали делать мерч с новым логотипом.
1: Ой, как хорошо.
2: Молодцы, молодцы.
1: Как
2: прям
1: хорошо.
2: Красивенько получилось.
1: А потратились всего на покрывало. Интересно. Я тебе расскажу вот что. Когда это новость, статья примерно недельной давности. И, конечно, когда я ее прочитал, мой внутренний школьник начал ерзать буквально.
2: Серьезно? Прям ерзать?
1: Да, начнем издалека. В Саратовской области есть одно из старейших сел в регионе. Называется оно село Лох. Да. Ну, вот тут я чуть-чуть такой... Но в целом название хорошее,
2: да.
1: Привлекательное. Там сейчас проживает примерно 300 человек.
2: Окей.
1: Плюс-минус. И из-за говорящего названия, естественно, проезжающие мимо туристы постоянно крадут таблички с указателем села. С 2022 года воришки стащили не менее 20 табличек. Есть даже статистика, самая долгоиграющая продержалась 140 дней.
2: Ого.
1: Рекордно быстро исчезла меньше, чем за сутки. Для маленького села это же постоянно нужно выделять бюджет. А там всего 30 человек живут.
2: Ну да, дороговато.
1: Да, и делать новые таблички – это солидные убытки. В итоге жители начали делать таблички сами, чтобы хоть как-то закрывать дыры, чтобы хоть как-то был опознавательный знак села. Кроме того, местные активисты обсуждают идею снабдить новые знаки GPS-трекерами.
2: О, прикольно.
1: Что если стащил?
2: Мы за тобой будем следить.
1: Мы будем следить. Ну и параллельно предлагаю добавить QR-код, который ведет на сайт, где можно будет купить официальную копию таблички, чтобы желающие получали сувенир легально, а не выдергивали знак из земли. И, кстати, по поводу названия. По одной из версий, село получило такое название от старинного слова «лох». Так на Руси называли лосося.
2: А, серьезно?
1: Да, ну и рядом еще протекает река Лох, и когда-то там действительно было много рыбы. Удивительно. Ну, скажи «да».
2: Да.
1: Согласен.
2: И ты знаешь, я люблю лосось.
1: Да. Забегайте в сообщество «Европа плюс ВКонтакте».
2: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Кул, это Покей из бригады Уны. Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Пришло время подвести итоги. А по итогам, набрав 58% и 33%, победу одержало село под названием Лох. Спасибо, ребята. Спасибо, ну правда.
1: Ну, наше родное.
0: Хотелось бы сказать, что, понимаете, тут вот с этими табличками как с сиренью. Вот если ты сорвешь, вот она будет радовать только тебя. А если оставишь, то она будет радовать
1: всех.
0: Тысячи и сотни тысяч людей. Не делайте такого.
1: И разрастется.
0: Табличка. Так, ну давай в честь моего факта. Завтра будут в фактовом зале села и деревни.
1: Хорошо, давай.
0: Это будет завтра, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на среду, 24 июня. Овны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
1: Тельцы лучшие, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует.
0: Вики, близнецы, вы в самом начале полосы везения. Продолжи, пожалуйста, гороскоп.
1: Да, прости. Раки, представится возможность превратить мечты в реальность.
0: А львы, сегодня не стоит царить деньгами и словами.
1: Дева, Вэл. Будьте более инициативными в общении с начальством.
0: Хорошо. Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
1: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль.
0: Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья.
1: Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту.
0: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов.
1: Рыба, будьте сегодня как никогда честны. Это сыграет вам на руку.

0: Валан Рокс на бригаде У на Европе Плюс. 8:36 в Москве. Все нормально?
1: Да, все хорошо.
0: Точно?
1: Вообще все шикарно.
0: Ты заглянула в пятницу и уже радуешься за человека, который выиграет домашний ночной клуб?
1: Ну, как ты догадался?
0: Да, чувствуется.
1: А я уже представляю, как мы приходим на вечериночку.
0: Сердецкое чувствует. В пятницу мы узнаем, кому достанется и крутейшая аудиосистема, и крутейшая светомузыка, и все это можно расположить дома. И вообще не выходить из дома. Никуда. А все почему? Потому что уже завтра на все экраны страны выходит фильм при поддержке Европа Плюс. Называется он «Ночной бизнес».
1: Да, если вы хотите ворваться в игру, то вам нужно ответить на вопрос. Написать ответ на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальная кошка. Написать в эфир и не забыть, естественно, свой номер телефона и имя.
0: Но вчера мы выяснили, что главную роль в этом фильме сыграл Рассел Кроу. Но кроме него там снялся еще один известный мужчина.
1: Ого!
0: Как его зовут? Пишите впереди «Ночной бизнес» в бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 24 июня, в краевой столице пасмурно. Возможен небольшой дождь, днем 29 выше 0. А сейчас в Краснодаре плюс 25.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
6: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
7: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
8: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
9: «Золотой ларец».
10: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
11: Мороженое – это круто!
12: А «Крутис Айс» еще круче!
11: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрутка.

0: впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея.
1: 0+.
2: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето – это не только жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: «Ночной бизнес» в «Бригаде У».
1: Звучит как что-то полулегальное. «Ночной бизнес» в «Бригаде У».
2: Не, у нас все легально.
1: Да-да, конечно. «Ночной бизнес» — так называется фильм, который уже завтра выходит на все экраны страны при поддержке Европа Плюс. Фильм с Расселом Кроу в главной роли. Сразу хочется смотреть.
2: Конечно. Там не только Рассел Кроу, но мы сейчас узнаем, кто.
1: Да-да. У нас есть Вера, которая вчера ворвалась в битву за домашний ночной клуб. Вера, привет.
2: Верочка, привет. Привет.
1: Скажи, где ты сейчас в Москве находишься?
3: Ровно там же, по тем же деревам, что вчера.
1: Молодец.
2: Правильно, счастливое дерево, я бы так же сделала.
1: Так, но один вопрос очень важный. Скажи, ты вообще передвигалась куда-то в другую сторону от дерева? Или все со вчерашнего дня там же?
3: Передвигалась. Стояла в пробках и на светофорах, как все.
1: Верочка, мы тебе желаем удачи. У тебя есть новый соперник. Это Сергей. Сережа, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Сереж, привет, ты откуда?
4: Из Воронежа.
2: Из Воронежа, хорошо.
1: Так, вот Вера у нас под деревом, а ты?
2: Где?
1: Где? Под чем?
4: Я как бы во дворе, можно сказать, смотрю во двор, а так дома я.
1: А, ну хорошо.
2: Молодец. Ну, значит, получается, дома, не во дворе.
1: Ну, хорошо рассказал. Ну, дом большой. Там с выходом во двор.
2: Хорошо.
1: Серег, ты молодец. Первым справился с отборочным заданием. Кто, помимо Рассела Кроу, еще снялся в фильме «Ночной бизнес»? И это?
4: Люк Эванс.
1: Люк Эванс.
2: Правильно.
1: Да, все так.
2: Хорошая компания там.
1: Ну, а теперь мы погружаемся в ночную жизнь. Ну, по сюжету фильма у главного героя есть собственный ночной клуб, и мы представим, что по очереди сначала Вера. Серег, ты сначала отдыхаешь, сначала Вера вступает. Подходишь к ночному клубу.
2: И прислушиваешься.
1: Не заходишь внутрь, но пока еще нужно понять, хочешь туда или нет. И прислушиваешься, что там происходит. Естественно, двери клуба то открываются, то закрываются, кто-то выходит, заходит. И вот по звукам, которые там доносятся, нужно понять, какой артист там выступает.
2: Да, Верочка, у тебя будет 15 секунд. Сереж, у тебя тоже будет 15 секунд, но после Веры.
1: Да, Вера, как только прозвучит выступление, 15 секунд, за это время можешь накидывать любые варианты. Если попадешь верный, мы его засчитаем.
2: Хорошо?
1: Внимание!

0: Вера?
1: Даже, честно говоря, нет вариантов.
2: Но любой.
0: Это группа.
2: Группа.
0: Это группа.
2: Очень эпатажная.
0: Нет. Верочка, это группа.
2: Моноскин.
1: Maroon 5, мне группа приходит сейчас на ум.
2: Тоже неплохо.
0: Да, ММ, но у нас Моноскин там выступали в клубе. Сережа, пришло твое время. Готов?
3: Да.
0: Тогда подслушиваем.

0: время пошло.
1: Предполагай.
0: А это не группа, это один человек.
1: Угу.
0: Ну, скажем так, рэп-исполнитель недавно в России был.
1: И очень много хитов у него.
2: Флорайда.
0: Да!
1: Да, молодец!
0: Да!
1: Браво! Видишь, как-то хоп на последней секунде.
0: Хорошо было, да. Это Флорайда, который приносит тебе продолжение битвы за домашний ночной клуб. Поздравляем, Сереж.
1: Поздравляем.
2: Ура!
1: Ура, да. Созвонимся завтра, Вер. Ну, а для тебя у нас есть подарочек.
0: Мы тебе дарим детектор купюр.
3: Спасибо.
0: Чтобы никогда не было проблем с наличкой. Ребят, звоните еще, Серег, до завтра. Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо.
4: Ночной бизнес. В бригаде У.

0: группа «Моя Мишель», «Бригаду» на Европе Плюс, 8.50 в Москве. У нас в саундчеке мы собираем ваши традиции. И слушатель написал текстовый вариант. Ага. Доброе утро, Европа Плюс. У меня есть традиция. Дело в том, что у меня есть компьютерный руль. И вот моя традиция заключается в том, что утром перед работкой хотя бы часик я люблю поиграть в симулятор дальнобойщика. Еду, слушаю Европу Плюс. Так хорошо.
1: Прикольно.
0: Интересно, да, если человек работает дальнобойщиком? Небольшая разминка перед выездом на дорогу.
1: Ну да, да.
0: Ребят, расскажите, какие у вас есть мини-традиции, а может и большие традиции?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30-0+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат ваши традиции. Вики, готовься. Сейчас будет, ну, довольно-таки приятная информация.
2: Да, давай.
1: Да.
3: Доброе утро, Вэл и Вики. Меня зовут Света, и у меня есть сестра, которая не слушает радио по утрам, потому что ей это не очень удобно. И у нас уже сложилась маленькая традиция. Каждый вечер мы созваниваемся, и я ей пересказываю факты из вашей рубрики «Фактовый зал». Она ее очень любит.
1: Как это так приятно. Да? Но вы на всякий случай там перепроверяйте факты. Мы ж... Но факт-чекинг. Мы, конечно, все это делаем.
2: Мы перепроверяем, но вы еще раз перепроверьте.
1: Ну да. Высоких ставок не делайте на это. Ну и еще одно финальное.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А к нам часто в гости приезжают друзья, родственники. Мы с мужем завели такую гостевую книгу. Все наши посиделки мы записываем на видео. А когда гости уходят, мы просим их оставить отзыв или комментарий нашей гостевой книге. Потом приклеиваем к отзыву QR-код на видео посиделок. А потом часто открываем гостевую книгу и смотрим видео. Вспоминаем, как все это хорошо было.
2: А я думала, будет другое продолжение, что мы просим оставить отзыв. Mm-hmm. Если отзыв нам не нравится, мы сливаем компромат.
1: Да, Ларису не зовем в выходные.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Российские власти могут запретить экспорт дистоплива. Краснодарцы выбрали территорию для благоустройства, а Кайли Миноук и Квентин Тарантино сыграют в одном фильме. Подробности далее. Правительство России рассматривает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас уже действует запрет на вывоз бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Власти готовят дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильные поставки в регионы в период летнего спроса. В российских школах сократят количество часов на обществознание. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, речь идет примерно о 30% учебного времени. Эти часы направят на более подробное изучение истории России, а также всеобщей истории. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть триллионером. Согласно данным свежего рейтинга, состояние основателя компании SpaceX уменьшилось на 118 миллиардов долларов, достигнув 957 миллиардов. Бизнесмен пробыл триллионером менее 2 недель, отмечает РИА Новости. Подведены итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в 2027 году. В Краснодаре наибольшую поддержку горожан получила территория, расположенная вблизи Карасунского пруда номер 4. За нее свои голоса отдали более 77 тысяч жителей. Благоустройство предусматривает озеленение, обустройство уличного освещения, видеонаблюдение, установку урн и скамеек, детского и спортивного оборудования. И последнее. Кайли Миноук и Квентин Тарантино снимаются в новом фильме «Запутанные в синем». Режиссер проекта Джейми Адамс. Кайли и Квентин исполнят главные роли. В касте также заявлены Элисон Уильямс и Джейсон Айзекс. Отмечу, Тарантино ранее снимался в фильме Адамса «Только то, что мы носим с собой». Но лента пока не вышла. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в плюсе 74 рубля 62 копейки. Евро тоже подрос 85,48. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно, возможен дождь, днем плюс 30. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Неделя! Неделя прошла, муз-измена опять.
1: Да.
0: Вот это да. Вот это.
1: А чувствую... ты не видишь вот эту вот улыбочку, ухмылочку на лице Алексио? Смотри, как перекосило. Видимо, очень доволен результатом сегодняшних муз-измен.
0: Да, да. Но это я называю удивительная физиология. Каждую среду наш звукорежиссер...
1: Физиогномика.
0: Физиогномика. Берет какой-то известный трек, изменяет его, и только вы в силах разгадать, что там в оригинале звучит. И нам хватит название трека, либо имя исполнителя.
1: Вот как только понимаете, сразу пишите нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко, вот туда пишите ответ и свое имя, номер телефона.
0: Мы кому-нибудь из вас перезвоним, а сейчас, внимание, муз-измена.

0: Бракс XTN, бригадио на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем музызмену, будем слушать треки, которые завирусились и снова стали хитовыми. Ну, те, кого мы послушаем сейчас, они, ну, это навсегда. Это навсегда.
1: Там те, там несколько?
0: Там несколько человек, значит, парочка, они, ты знаешь, я думаю, вот через лет 200 вот на уроке музыки будет там Моцарт, Чайковский и они.
1: Серьезно?
0: Ну, они легенды. Там и трек так классно завирусился, и под нее как будто бы все дают чему-то второй шанс. Да, и мы-то привыкли видеть отрывочки песен, видосы. А сейчас есть возможность полностью послушать и вспомнить этот трек.
1: Насладиться.
0: Daft Punk, One More Time.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Гаде У.
1: 9:13 в Москве. Муз-измена в Бригаде У. Европе Плюс начинается. Вы не поверите, какая сегодня компания собралась, чтобы расследовать дело.
2: Очень интересная компания.
1: Я бы сказал, очень удобная компания.
2: Да, у нас есть Танюша.
1: Таня, привет.
3: Привет.
1: Привет, Таня.
2: У нас две Танюши, да.
1: А, да, у нас две Тани, точно. А, Тань, ты откуда?
3: Я из Великого Новгорода.
1: Великий
2: Новгород.
1: Новгород,
2: хорошо.
1: А ты, Таня, откуда? Как будто с ума сошли.
2: Угу.
3: А я из Челябинской области.
1: Откуда? Челябинская область?
3: Горкино.
1: Угу. Так, все
2: очень приятно.
1: Те, кто живут между Горкино и Великим Новгородом, загадывайте
2: желание.
1: Итак, Тани. Прямо сейчас вы будете предполагать, что сегодня в Музызмене, но давайте все вспомним, как звучит Музызмена сегодня. Таня из Горкино, давай-ка мы с тобой будем предполагать. Как думаешь, что за трек в оригинале? Или кто поет?
3: Я предположила, что это поет Мот.
1: Мот.
2: А какая-то определенная песня?
3: И вот прям слова в голове путаются.

0: похоже.
1: Напела.
2: Вы ну, я бы нажала такое свободное прочтение прозой. Так, девчонки, ну, не знаю, когда вы последний раз ссорились с тёзкой, но, возможно, этот момент настал. По крайней мере, нужно прийти к чему-то общему, а значит, отказаться от своего варианта.
1: Да, или не отказываться, наоборот, стоять на своем. Но нужен один вариант. Да. Если трек отгадается, подарки всем. Если нет, то нет. И если при своих вариантах останетесь, тоже подарков не будет.
2: Таня, Таня, вселенная схлопнулась. Начинайте спорить.
3: Таня, насколько ты уверена, что это мод? Я уверена, что это мод, потому что эта песня постоянно на Европе Плюс играет, и вот эта вот мелодия, она вот прям в голове появилась, и сразу же, что это эта песня. А я просто...
4: У меня есть доля сомнения, ну, процентов 20 сомнения, а на 80 я уверена, что это... Ваня Дмитренко, потому что он тоже постоянно на Европе Плюс и более чем популярен. Поэтому вот...
1: Танюш,
2: Вики, у тебя нет ощущения, что мы подслушиваем чей-то разговор?
1: Нет.
2: Видим прослушку.
1: Танюш из Коркино, а вот у тебя процентность какая?
3: У меня, ну, я думаю, 95.
1: 95, молодец.
2: Как будто спрашиваем про сметану. Так, 95, Таня, у тебя? Из Великого Новгорода?
1: 80.
3: А у меня 80, так было.
2: Диетическая получается процентность. Угу. А, ну, выбирайте. А, даю 5 секунд, чтобы прийти к общему
3: Таня,
2: мнению.
3: Давай за мото.
2: 5. 4.
3: Давай, ты готова 3. Взять ответственность за нас двоих?
2: 2.
3: Да, я согласна.
2: 1. Так, кто с кем согласен, я запомнил.
3: Хорошо, пусть это будет мод.
2: Мод.
3: Я доверюсь Татьяне.
1: Но мне больше всего понравилось, что Танюша из Великого Новгорода, когда Таню спросила из Коркино, ты готова взять на себя ответственность? Таня промолчала, сказала, пусть будет мод. Вся ответственность на моте. Это он спел.
2: И Таня предполагает, что это мод. Внимание, правильный ответ.

0: девчонки, ну ладно, 95% вот прям хорошие.
1: Таня.
2: Спасибо большое, Таня.
1: Хорошо звучит. Мото разгадали?
2: Я рада.
1: Татьяны, ловите подарки.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Таня, я просто веду счетчик, сколько раз я скажу имя Тани сегодня.
0: Мне нравится, как тебя это заводит.
1: По Bluetooth-колоночке нашей фирменной, каждый из вас мы дарим. Поздравляем.
2: Спасибо большое, спасибо.
0: Девчонки, звоните еще.
2: Спасибо.
1: Таня, хорошего дня. Счастливо. Пока.
0: Пока-пока.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригаде «У» на Европе Плюс. 9:20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: А, да, я расскажу про милейшее мероприятие, которое на днях прошло во Флориде. Что это за мероприятие, почему я на него хотела бы попасть, но уже не попала.
0: Угу.
1: Узнаете.
0: Угу. Будем ждать. Угу. Впереди Вики Ньюс, бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Реклама. А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с сроком и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
3: Город подождет.

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
1: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: V07. Больше, чем автомобиль. Это гармония комфорта и передовых инноваций. Плавный ход, яркая динамика и удовольствие за рулем. Станьте обладателем гибридного V07 от 6 149 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». 8-861-203-27-40. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейлины с учетом прямой выгоды. Не оферта.
5: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента. Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте». 8-800-198-98.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Die for me, это Зейн Бригадю на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну, прежде чем я расскажу новость.
0: Ну, давай.
1: Нужно настроиться. Ты готов?
0: Да.
1: Поехали. Мальчик, давай! Давай, тащи золото!
0: В клетку с тигром засунула меня.
1: Конечно. Но
0: спасибо.
1: С большой растянутой футболкой, чтобы можно было туда что-нибудь. Для тех, кто не знает, это была потрясающая передача. Форт Боярд. Я в детстве ее обожала и всегда мечтала вот, ну, о последнем задании. Конечно, все другие задания мне не нравились, а вот последнее мне нравилось.
0: А какое последнее? Когда нужно золотишко тащить?
1: Да, золото надо забрать.
0: А как же к волшебнику в башню?
1: Ну, норм, да, кстати. Но он такой пугающий был. Тебя не пугал никогда в детстве?
0: Да нет, добрый волшебник такой.
1: Ну как, у него лицо такое.
0: Ну, который никогда не выходит из башни.
1: Вот там засох чуть-чуть. Ну ладно. В общем, говорим мы про Форт Боярд. Форт Боярд — это, естественно, не только передача, но и памятник известной Франции, форт.
0: Да, ой, там такая судьба у него вообще. Он постоянно разваливается. Его постоянно кто-то собирает.
1: Он сейчас прям сильно-сильно разваливается. Да, океан его немножко повредил, но... Угу. Приятная новость, что наконец-таки нашли деньги на реконструкцию, используют национальную лотерею, и 44 миллиона потратят евро на восстановление. О. И уже даже сказали, что есть план, которого будут придерживаться, и в 2028 году его откроют для посетителей. А у нас наш Пашенька Беседин мечтает попасть в Форт Боярд.
0: Он большой поклонник этой игры.
1: Как раз за 2 года мы накопим ему денег на билет.
0: А у нас Паша боится что-нибудь?
1: Не знаю, фейковых новостей боится.
0: Ну да, наверное. Ну хорошо, хорошо.
1: Недавно во Флориде прошло милейшее мероприятие, на котором, ну, я мечтала бы побывать. Наш продюсер Сережа точно бы там вообще бы мечтал.
0: Это связано с корги?
1: Возможно, это связано с большим количеством разных собак. Это самая массовая вечеринка у бассейна с собаками.
0: У бассейна?
1: У бассейна. У бассейнов.
0: Сначала купаемся в воде, потом в шерсти?
1: Практически. Значит, в одно место. Привезли 277 собачек и много-много бассейнов надувных. Их надули, привезли много разных игрушек, и это была просто тусовка века. И вот буквально на днях, ребят, получили сертификат книги рекордов Гиннесса, что это официальный рекорд. Такого еще никто не делал. Я тоже хочу теперь так.
0: Но нужна собака, Викик.
1: Ты знаешь, ради вечеринки.
0: На один вечер?
1: Нет, я заведу и до конца жизни буду с ней.
0: Не сомневаюсь.
1: Ходить на вечеринки.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 24 июня.
1: Умные, вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
0: Тельцы лучше, конечно, еще впереди, но и этот день тоже порадует.
1: Близнецы, вы в самом начале полосы везения.
0: А раки, представится возможность превратить мечты в реальность.
1: Львы, сегодня не стоит сорить деньгами и словами.
0: Девы, нам нужно быть более инициативными в общении с начальством.
1: Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
0: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль.
1: Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья.
0: Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту.
1: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов.
0: Рыбы, будьте сегодня как никогда честны, это сыграет вам на руку.

0: Бам-бам, это Миша Миллер и Алекс Вилея, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.35 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором красивая сумма 33 тысячи рублей.
1: Угу.
0: Еще красивая десяточка 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Вот чтобы дополнительную сумму заработать, нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ну, мы поздравляем Лионеля Месси.
1: Ой,
0: у него
1: да.
0: сегодня день рождения.
1: Ой, да, сегодня день рождения.
0: Сегодня день рождения.
1: Интересно, как будет праздновать.
0: На работе.
1: Лионель. Ли, ну, наверное.
0: Музыкально звучит.
1: Да. Да. Всемирный день господства кошек.
0: О,
1: тоже хорошо.
0: Да.
1: Поздравляю всех.
0: День Республики Чувашия.
1: Тоже поздравляем.
0: Поздравляем. Пойдем думать над вопросами. А вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
2: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
3: «Золотой ларец», «Золотой ларец».
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК «СБС». Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-070-091-74-86. Город Москва.
11: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
12: Все как всегда.
11: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
12: 50! Заказывай! Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Блокимов, Евгений Язович, город Краснодар, УГРН 323-237-500-521-445.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
12: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
14: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
15: Больше хитов. Больше музыки.

0: слив в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, Сей в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, меня Юля зовут.
4: Привет, Юль.
2: Юль, ты откуда?
3: Липецк.
4: Липецк. Хорошо.
2: Хорошо, Юль. Юль, а это твой первый опыт на Европе Плюс?
3: Да.
2: Или ты уже дозвонилась когда к нам?
3: Нет, год звонила.
2: Год звонила. И ты впервые попала в эфир?
3: Да.
4: Поздравляем тебя.
2: Ну, ты очень уверенно себя чувствуешь, очевидно. Мы тебе желаем удачи, Юль. В сейфе сегодня 33 тысячи рублей. Можно получить еще 10 тысяч рублей бонусом от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Какой вопрос выбираешь бонусом? Первый, второй или третий?
3: Давайте третий.
2: Третий. Юля, удачи. Вперед.
0: Первая цифра.
4: Сегодня у нас день господства кошек.
2: Угу.
4: Ну, естественно, сразу вспоминается Древний Египет, да?
2: Да.
4: Ну, как будто бы. Но я решила посмотреть фольклоры разных стран. И вот в японском фольклоре очень много, на самом деле, кошачьих всяких образов. И есть опасная кошка, такое некое существо под названием Некомата. Не буду перечислять, что делает Некомата, она действительно опасна. Вот, но вопрос такой. Вот когда ты видишь кошку, как понять, что это Некомата, чтобы как-то себя спасти? У нее два хвоста. У нее есть рог, как у единорога, или же она фиолетового цвета? Как ты думаешь?
3: Так, два хвоста, рог или фиолетовый цвет, да?
4: Да.
2: Угу. Юля, твой ответ. Юля.
3: Давайте итак. У нее будет два хвоста.
4: Давайте, два хвоста, принято.
0: Вторая цифра.
2: Юль! Смотришь чемпионат мира по футболу?
3: Да.
2: Или мероприятие мимо тебя проходит?
3: Честно, нет.
2: Нет? Ну, тогда просто поздравим Лионеля Месси с днем рождения. У легенды сегодня днюха 39 лет. Сколько еще впереди? Ну, надеюсь. И ты знаешь, Лионель Месси уже сделал себе подарок на этом чемпионате мира по футболу. Он вышел на первое место по количеству голов в финальной части чемпионата мира.
4: Красавчик.
2: У него сейчас 16 голов. А ведь это только начало.
4: Угу.
2: И мы надеемся, успешное для Аргентины. И вот какое тут дело. В предыдущем матче, вот который был самым свежим, Месси оформил дубль, то есть забил 2 гола. И, собственно, благодаря этому вышел на первое место в рейтинге. В матче с кем Месси забил эти 2 легендарных гола? Алжир, Иордания или Австрия?
3: Алжир, Иордания.
2: Юля, твой ответ? Первый, второй или третий?
3: Итак. Давайте Австрия, не знаю, вообще пальцем в небо.
2: Третий вариант, Австрия, принято.
0: Третья цифра.
4: Тот самый вопрос с бонусом, если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня день Республики Чувашия. Ребята в Чувашии, всех поздравляем.
2: Поздравляем.
4: Да, я тут нашла интересную информацию. Оказывается, в чувашском языке нет слова «да». Вот что используют вместо слова «да»? Повторяют глагол в предложении, который был. Говорят «нет-нет», как бы двойное отрицание.
2: Угу.
4: Или же просто протягивают звук уток. У. Низко так. У.
2: Ого.
4: Угу.
2: Интересно. Юля.
4: Раз, два, три, выбираем.
2: Ответ. Пожалуйста.
3: Ну, давайте, когда вот глагол повторяют, наверное.
4: Первый вариант, да, глагол повторяют.
3: Там что-то такое было.
4: Mm-hmm. Принято.
2: Итак, Юлия из Липецка подобрала такой код от сейфа. 1-3-1. Внимание.

0: Да, Юль?
1: Да, Юль.
0: Юля, взломан.
1: Поздравляем.
0: 33 тысячи твои. Но и это ведь не все. Ты же еще справилась в том числе и на вопрос с бонусом. Значит, ты получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка дополнительно.
2: Я рада, я очень рада.
0: Мы тоже
1: рады. Поздравляем тебя, Юль.
0: Иди и распоряжайся всем этим заработанным богатством. Хорошего дня. Счастливо. Пока.
1: Пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду стартовая сумма. 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Shine On, это Рио, Бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность рассказать
1: про ваши традиции.
0: На весь мир рассказать. Расскажите, какие, может, маленькие традиции, может, какие-нибудь глобальные.
1: Может быть, какие-то классные традиции, которыми вы хотите поделиться, и мы тоже их заведем себе.
0: Да, отправляйте голосовые.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальная кошка написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Venix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни!
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих традициях. Начнем с очень милого.
2: Давай.
1: Прям готовьтесь.
3: Привет, бригаду. А мы в офисе придумали такую традицию, чтобы хоть как-то скрасить и офис, который похож на склад, и вообще работу летом. Я купила маленькие стеклянные вазочки всем девочкам в нашей комнате. И перед работой у меня около дома, около частного дома растут розочки. Я срезаю маленькие розочки, ставлю им вазочки. Вы не представляете, как это им радостно видеть, когда приходишь на работу, а у тебя стоит маленькая розочка и пахнет. Такая традиция милая.
1: Ты очень хороший
2: человек. Это очень мило. А что думает бабушка, которая высаживает розы у своего дома?
1: Думаешь, у чужого дома?
2: Я не знаю. Не знаю. Но традиция милая.
1: Не свои шервать. Ну и финальное на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Мы живем на улице Апрельская, 23. У нас частный дом. И каждый год, 23 апреля, мы отмечаем День дома. Приезжают друзья, мы жарим шашлыки, нам дарят подарки. Мы стараемся купить что-то классное в наш дом к этому дню. Вот такая у нас семейная традиция уже много лет.
1: Это
2: прикольно,
1: очень классно.
2: Днюху дома.
1: Да, все, закончили. Завтра встречаемся на Апрельской, 24.

0: Let me be. The Second Voice в бригаде У на Европе Плюс. Между прочим, номер один в Еврохит топ 40.
1: Какой трек?
0: Да, можете проверить эту информацию на сайте europlus.ru. Там же, кстати, есть финальный в этом сезоне выпуск подкаста «Личка», который мы вчера записали.
1: Можете его послушать и посмотреть.
0: И желательно насладиться, может даже написать что-то приятное. Ну, а вам мы желаем прекрасной среды. Прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: Всем привет! В столице 10 ровно. Новости слушаем в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Изменения в ЕГЭ ждут российских выпускников. Работу служб доставки оценили эксперты Роскачества. И рекордно бюджетный смартфон выпустили китайцы. Далее подробности. Изменения в ЕГЭ ждут российских выпускников. Глава Минобразования Сергей Кравцов анонсировал перемены, начиная с 2028 года. Они коснутся, в частности, обществознания и связаны с выходом новых учебников по этому предмету. Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Минтранс предложил увеличить частоту плановых проверок в отношении авиакомпаний до одного раза в год. Кроме того, такие проверки предлагается проводить во всех авиакомпаниях, которые имеют сертификат эксплуатанта для выполнения коммерческих перевозок пассажиров. Об этом говорится в проекте постановления правительства. По мнению авторов инициативы, отсутствие регулярных выездных проверок привело к ряду происшествий с участием авиатехники региональных перевозчиков. Напомню, по действующим правилам, плановые проверки проводятся только в крупных авиакомпаниях с высокой категорией риска и с периодичностью раз в два года. Сервисы доставки продуктов в Москве оценили эксперты. Масштабное исследование охватило 12 компаний, каждую проверяли по 20 критериям. Среди них точность обработки заказов, правила хранения и сроки годности. Каждый сервис получил по 3 заказа с одинаковым набором продуктов. Только 5 из 12 собрали все заказы без единой ошибки и нарушения. Это «Самокат», «Пятерочка», «Купер», «Вкусвилл» и «Метро». Эксперты пришли к выводу, что одна из системных проблем – это повреждение товаров. Курьеры 6 из 12 сервисов привозили битые яйца, мятые помидоры, растаявшее мороженое. Еще одна серьезная проблема, по словам экспертов, нарушение товарного соседства. Рекордно бюджетный смартфон выпустила компания Xiaomi. Западная профильная пресса сообщает о том, что аппарат под названием Redmi 17C отличается недорогим экраном, слабым процессором, а также небольшим объемом аккумулятора. Аналитики говорят, что это реакция Xiaomi на кризис с производством компонентов смартфонов, а также рекордные цены на память. Отмечается, что аппарат вышел в пластиковом корпусе и имеет на борту всего 4 гигабайта оперативки. Встроенной памяти в смартфоне 64 гигабайта. В России новинка может стоить в районе 8800 рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 62 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 48 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Вот, лето, маленькая пятница на календаре, классная музыка в эфире. И кажется, жизнь удалась. Yeah. Что бы ни казалось, а совершенно точно ощущалось, ребят, давайте ухватимся за это настроение крепенько и не будем покидать зону слышимости Европа Плюс. Привет всем, я Тимур Бодров, а это твое лучшее лето в компании радиостанции номер один в России. Продолжим солнечно, мажорно, скоро здесь Дэвид Гетта и его Lovers on the Sun, до этого недавний лидер Еврохит Топ 40 Fever Dream Алекс Уоррена.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые

0: и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
8: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
7: Куда?
8: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
7: А школа есть?
8: Да прям через дорогу.
9: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа

0: Ну и далее, ребята, из Калифорнии телепортируемся в Австралию. Будут здесь мои любимцы Tame Impala. Tame Impala, уверен, многие из вас с коллективом этим познакомились недавно, буквально в этом году. Хотя Кевин Паркер, а собственно он и есть Tame Impala, давно уже предпринимал попытки попасть на Европ Плюс. И в общем-то, в каком-то смысле, у него это уже удалось несколько лет тому назад. Дело в том, что Кевин колдовал над звуком хита Дуа Липы «Худини». Собственно, продюсировал эту песню, но теперь сам штурмует Еврохит Топ 40 наш. Песня Tame Impala «Dracula» стала выше аж на 14 строчек на прошлой неделе в хит-параде нашим легендарном. Ну и да, давайте Tame Impala послушаем. Tame Impala, Дженни, «Dracula» скоро на Европе+.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Огарян, 115-774-656-96-72.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1.
8: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
9: Все как всегда.
8: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
9: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Абдулахимов, имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
13: В их бизнесе есть только один план.
14: Хорошая работа. Не без стресса.
15: Не иметь никакого плана.
16: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
17: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
18: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
19: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: еще Think About Us. Это Sony Feder, D.O.D. А также появится BTS в эти полчаса хитов нон-стоп на Европе+.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: И вот песни, без которой не обходится ни один концерт BTS. Swim. Да, сейчас парни в турне, Ариран Тур. Ну, правда, ладно, немного сейчас отдыхает. Послезавтра начнут европейскую часть гастроли. Будет представление в Мадриде. Ну и вы помните, вы знаете, наши слушатели также окажутся на концерте BTS в рамках акции Live Tour. И, если честно, даже немного завидую ребятам.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
7: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, год Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-24-4741, 16+.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина.
12: Ты готовы?
11: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sound «Wanna go home tonight». Это «Медуза». История про то, когда у тебя дома нет кондиционера и хочется оставаться в офисе в прохладе. Don't wanna go home. Да, ну я Тимур Бодров, если что, слежу за климат-контролем здесь на Европе Плюс. И далее намерен, если честно, устроить такой легкий климатический апокалипсис, акапалипсис. Короче, ливень устроим. Поможет нам Мишель песней. Нет, поможет нам моя Мишель песней иногда.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
7: В их бизнесе есть только один план.
8: Хорошая работа.
9: Не без стресса.
7: Не иметь никакого плана.
10: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
11: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
7: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
11: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
6: Для лиц старше 18 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Приступим. Давайте, начинаем. Полчаса хитов нон-стоп. Значит, Тимур Бодров молчит, на Европе плюс только музыка. Скоро мистер Know It All Тедди Свимса. Будет мод его намек на нас. Летняя история о мем и пиаче. Короче, 30 минут музыкальных наслаждений. Вот наши планы на Европе плюс.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Еврохиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

0: Парень с отличным летним псевдонимом Тедди плавает. Тедди Свимс. Вот, наверное, в отпуске парень расслабляется в бассейне. И что важно, отлично, чувак держится на воде и в чарте нашем не тонет. Его история «Мистер Know It All» сейчас в первой десятке, если быть точнее, в первой тройке. Вот, пожелаем Тедди Свимсу всплыть и на вершине Еврохит-топ 40 оказаться. Ну и, как говорится, пусть хлорка не выест его глаза до финиша.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 22 копейки, дайте мне кассир. Вафельный стаканчик, сливочный
4: пл... Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Ну все, пора бежать.
6: Куда бежать?
5: За новым кроссовером J-Q J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Q J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
7: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Краснодаре?
7: У вас!
8: Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!

крутого сабвуфера. Если что, я, Тимур Бодров, тоже в нем состою. Люблю, знаете ли, музыку танцевальную, клубную. И самые актуальные электронные хиты.

0: время. Можно устроить дискотеку прямо на работе, потому что можно слушать подкаст Top Club Chart. Он есть много где, на многих площадках и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея.
4: 0+.
5: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
4: В Мэривиль?
5: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
4: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
5: Самое странное...
4: Что?
5: Это не море.
4: Даже лучше.
5: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2. Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 249 000 рублей.
6: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
10: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.

0: Want You Stay. И ты оставайся в зоне слышимости Европа Плюс, потому что далее у нас Евроденс от Оффенбах. Будет годный олдскул от Нелли и Келли Роуланд, Дилемма. Но если хочется тебе самому выбрать саундтрек этого дня, добавить рока или песен на русском языке, или кей-попа, то заходи на наш сайт. Там, если что, 9 потоков, 9 стримингов на все случаи жизни под любое настроение. И что важно, слушать все эти потоки можно бесплатно и без ограничений. Welcome, добро пожаловать, europaplus.ru.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/protex в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
4: Спортмастер. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа.

решила раздать вам немного романтического вайба. Это «Дилемма» от Нелли Келли Роуланд. Вот, ну и да, надеюсь, ваша любимка вам сегодня отвечает, даже если вы ей пишете через Microsoft Excel. Да. Ну что, телепортируемся в час снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Оливия Родриго выпустила зрелый третий альбом под интригующим названием «Ты выглядишь довольно грустной» для влюбленной девушки. 23-летняя поп-звезда призналась, что новые песни дались ей нелегко. В центре пластинки трек «The Cure», написанный в период счастливых, но эмоционально запутанных отношений. Оливия отметила, что переросла подростковый максимализм, теперь она не делит любовь на черное и белое, а лучшие песни, по ее мнению, создаются тогда, когда автору немного страшно их писать. Рэп-звезды Cardi B и Queen Latifah станут главными артистами грядущей церемонии BET Awards. Грандиозное шоу музыки и кино пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе. На сцену также выйдут легендарный рэпер Common, певица Jill Scott и другие звезды, а специальную награду «Живая легенда» вручат Лорен Хилл. Rolling Stones планирует отказаться от изнурительных турне в пользу серии концертов на одной площадке. 82-летний гитарист Кит Ричардс признался, что из-за возраста музыкантам все тяжелее даются постоянные переезды. Рокеры рассматривают формат резидентства, когда они надолго обосновываются в одном городе, будь то Лондон, Нью-Йорк или Париж, а фанаты сами будут к ним приезжать. При этом группа не собирается на пенсию. Уже 10 июля выйдет их новый альбом «Foreign Tongues», записанный при участии Пола Маккартни и фронтмена The Cure Роберта Смита. По словам Мика Джаггера, живые выступления возобновятся уже в следующем году. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе+.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.

пятницы, в народе именуют среду, а все потому, что до выходных остается меньше дней, чем уже прошло. В 13 часов 3 минуты я, Кирилл Камбаров, приветствую тебя с самыми оптимистичными нотами и самыми желанными предвкушениями. На Европе плюс Краснодар час новый, в нем найдутся минуты для кинокайфа, можно выиграть пригласы на крутую премьеру, она, кстати, уже сегодня. Ice Quest пройдет тот, кто владеет подсказкой и техникой дозвона. Возможно, сегодня это ты, и именно тебе достанется большой запас мороженого. Приглашу к участию во второй половине часа. Гороскоп тоже важно услышать, особенно то, что касается твоего знака зодиака. Ну и хиты, под которые посещают креативные мысли. Для тебя Алекс Уоррен исполнит хит Fever Dream. Хужель устроит ямайский бам-бам. А Маршмелло и Португал The Man возродят Феникса. Ну а прямо сейчас на Европе плюс Краснодар кинокайф. Если у тебя нет планов на этот вечер, проведи его в компании близкого тебе человека в кинотеатре «Формула Кино ОС». Выиграй пригласительный для двоих на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес». Смотреть его будем сегодня, а дозваниваться в игру прямо сейчас. 991-102-2.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: 13 часов 10 минут мог бы приветствовать Ирину, но она сейчас вне зоны доступа, поэтому 991-102.2, надеюсь, ты доступен и готов идти в кино на крутой предпремьерный показ фильма «Ночной бизнес». Сегодня в кинотеатре «Формула кино ОС». Кстати, вот когда идти в кино, нужно создать какую-то определенную атмосферу, найти попкорн, может быть, какие-то другие вкусняшки, сидеть на удобном для тебя месте и все-таки с дорогим тебе человеком. 991-102.2. Итак, что? Кино сегодня у нас будет участвовать человек по имени. Привет. Алло.
4: Привет.
3: Как зовут?
4: Макс.
3: Макс, очень приятно. План на вечер у тебя построены?
4: Судя по всему, придется их корректировать.
3: Правильно. Вот поэтому давай прямо сейчас, получив подарок от Европы Плюс Краснодар, пару пригласительных на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес», «Синема 18+», вот задача ответить на один единственный вопрос. Ты готов?
4: Конечно.
3: Что происходит с главным героем в трейлере фильма «Ночной бизнес»? Вот тебе три варианта. Его грабят на улице, его похищают и увозят на электросамокате или его обманывают телефонные мошенники. Твой ответ.
4: Скорее всего, его грабят на улице.
3: Скорее всего, его грабят на улице, сообщает нам Макс. Ну, если бы еще увереннее он это сообщил, вообще было бы великолепно. Но и так сойдет. Макс, поздравляю, ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Ночной бизнес». Как самочувствие?
4: Отлично.
3: С кем пойдешь сегодня?
4: Вот. Пока еще не решил.
3: Решай, у тебя есть время. Корректируй свои планы на сегодня. Трубочку не клади, я тебе расскажу, как попасть на этот закрытый предпремьерный показ. Ну что ж, случилось. А далее для Макса, для победителя на Европе Плюс Краснодар, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кинокайф. Кинокайф.

0: Tiny Tempo, Calvin Harris, Drinking from the Bottle. В 13 часов 21 минуту на Европе плюс Краснодар. Да, поддерживать водный баланс очень важно, особенно в такую жаркую погоду. А вот интересно, что думают об этом звезды? Скоро узнаем из гороскопа на сегодня. А из ближайших хитов порадуют «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а еще «All My Life» от Purple Disco Machine и «The Magician». Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
3: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.

0: 2009 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
4: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
6: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Краснодар.
9: Онлайн. Европа. Плюс.

0: день сегодняшний. Вот такой. Овны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел. Тельцы, лучше, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует. Близнецы, вы в самом начале полосы везения. Раки, представится возможность превратить мечты в реальность. Львы, сегодня не стоит сорить деньгами и словами. Девы, будьте более инициативными в общении с начальством. Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент. Скорпион, этот день обещает какую-то прибыль. Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту. Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. Ну и рыбы, будьте сегодня как никогда честны, это сыграет вам на руку.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Бобби Блюз.
1: 13 часов 34 минуты. Время вступать в борьбу за большой запас мороженого от Европы плюс Краснодар. Пройди Ice Quest и стань обладателем освежающего, охлаждающего десерта. Хочется верить, что накануне ты слышал подсказку и знаешь, где сегодня в городе место его хранения. Вооружайся телефоном и дозванивайся прямо сейчас по номеру 991-102-2. Код города какой, знаешь, плюс 7861.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 32 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, вечером 27 со знаком плюс, ночью 22 выше 0. Завтра будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 29.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
6: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
5: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
6: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 42 минуты. Не без удовольствия знакомлю тебя с Сергеем. Он сегодня самый оперативный, первый дозвонившийся. Привет.
2: Привет, привет, Европа Плюс. Привет, Краснодар. Привет, Кирилл.
1: Ой, сколько в тебе бодрости, энергии. Это на тебя так погода влияет, краснодарская, или что?
2: Нет, влияет тоже, наконец дозвонился.
1: Ах, вот оно что. Ты уже...
2: Конечно.
1: Тебе не терпится отправиться на поиск и отыскать запас мороженого, да?
2: Конечно, конечно. Да, Кирилл,
1: итак,
2: да.
1: Тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Их всего три этих самых мест. Давай приступим. Бульвар Приозерный в Комсомольском микрорайоне – это первая локация. Здание Краснодарской ТЭЦ – это вторая локация. И третья локация – фонтаны около Авроры. Твой ответ.
2: Фонтаны около Авроры.
1: Так сказал Сергей.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: И получается, справился с заданием. Ты получаешь от Европы Плюс Краснодар запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Сердечно тебя поздравляю.
2: Спасибо, Европа Плюс, спасибо, Европа Плюс, спасибо.
1: О, боже. Я вас люблю. Сколько энергии опять-таки. Молодец, это здорово. Так по жизни пусть будет и дальше. Теперь давай, с этой же самой энергией выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. На выбор также три места. Какое тебе нравится больше? Лесопарк на Гидрострое, Шуховская башня или баскет-холл?
2: Баскет-холл.
1: Потому что там спорт, концентрация.
2: Да, там, я там недалеко живу, поэтому часто хожу в баскетбол смотреть за любимой Лока, поэтому баскет-холл.
1: Спасибо большое, Сергей. Завтра запас мороженого будет спрятан у баскет-холла. Ты сможешь стать обладателем этого большого запаса, если дозвонишься в Ice Quest 13 до 14 часов и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.
2: Европа плюс. Fine for me, darling. When you move your spine is alarming.

0: тянутся. Приблизительно это и сказала Ёлка своим красивым хитом в 13 часов 51 минуту на Европе плюс Краснодар. В новом часе свое простое, но громкое «Здрасте» скажет Саша Гордеев. Обязательно подарит еще больше хитов, больше музыки. Финал настоящего часа украсят творения Доминика Файка, Бэйби Долл и Дуа Липы, Худини. Меня зовут Кирилл Камбаров. Наслаждайся каждой минутой этой среды. Она ведь прекрасна.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
9: Бабки, живо!
10: Я не из тех, кого грабят.
11: В дерзком комедийном триллере
12: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
11: «Ночной бизнес».
13: Категория 18+.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно, без ограничений.
16: 12+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: имя Пауло Дженни на Европе Плюс. Дракула. Да, нелегко сейчас Дракуле в эти солнечные летние долгие деньки. Ну, а нам хорошо. Наслаждаемся летом под лучшую музыку, лучшие мировые хиты. Впереди у нас Avalon Robson. Слышим Vertigo и дождемся суперхит от By India к Чой Мота Шаде. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: А можно в Сочи? «Можнако». Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
7: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ну все, пора бежать.
10: Куда бежать?
9: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
11: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
13: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: Да, те, кто помоложе, открыли для себя музыкальную группу Шаде, ну, знали, по крайней мере, что такая есть. А те, кто постарше, тоже несколько новых имен для себя, наверное, открыли. By India, Хчо и Мод только что на Европе Плюс. Сплошная польза, в общем, расширение кругозоров. Продвигаемся далее, расширяем музыкальные границы далее вместе с группой Imagine Dragons. Немного поп-рока тоже не помешает. В этот денек Follow You услышим сразу после Бруно Марса I Just Might на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс» – кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-91-74-86. Город Москва.
5: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
7: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут без остановок. Заряжаем классный нон-стоп на Европе плюс. Ловите в это время группу Tokyo Hotel, California Nights.
2: California Nights.
1: Медуза тоже здесь. I don't wanna go home.

0: много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно еще утечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Камбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: Зачисляй, храни, трать.
13: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
14: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 15:00 в Москве.

0: Только хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит Топ 40. Послезавтра уже пятница, так что будем подводить музыкальные итоги недели. А пока можно, да, зайти проголосовать на сайте europlus.ru в разделе Еврохит Топ 40. Далее движемся вместе с Ваней Дмитриенко, услышим «Ртуть» и дождемся Терри Свимс, «Mr. Know It All» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
2: Мы готовы!
1: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Mr. Know-It-All. Всегда рады послушать гениальный вокал этого человека, Тедди Свимс, на Европе+. Далее продвигаемся тоже весьма хитово и музыкально. Впереди у нас группа BTS, услышим Swim и дождемся ритмичный трек от Кунгса и Тайо из Лондона Galaxy на Европе+.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи 6+.

0: Бейкер тоже здесь. Broken Strings. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А что, так можно было? С «Летуаль» можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах «Летуаль».
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акцент 16 августа, подробнее на Tutu.ru 6+.
1: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Крашеный Рау Алехандро на Европе Плюс. Понго. Так легко и по-летнему продвигаемся мы далее в сторону очередного летнего и теплого вечера. 16 часов и 21 минута в Москве. Всем привет. Дальше у нас супер-хит от Алекса Ворона. Вещица, которая покорила многие чарты по всему миру. Это Fever Dream. И дождемся Мото. Намек на нас. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Ты уже слышал про Марилиль?
10: Если нет, ты сейчас удивишься.
9: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
10: И все это среди природы, без долгих поездок.
9: Сколько ехать?
10: Минут 20 от центра Краснодара.
9: То есть новое место этого лета уже нашли?
10: Похоже, да. Марилиль, Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
17: 102,2 FM. 102,2 FM.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Вот, на Европе Плюс намек на нас. 16:35 в Москве. Но, надеюсь, к этому времени какие-то намеки на хорошее настроение предстоящим вечером уже появились. По крайней мере, вечернее шоу «Rush», это точно, будет все в 19:00 здесь, на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь. Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь. «Rush» в 19:00. Пока же. Впереди у нас «French Montana» и «Max B». Услышим «Ever Since You Left Me» и дождемся «Yearbox» и «Graceland» через пару минут.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Мам, голова болит и горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

0: сильная вещица от French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Продвигаемся далее к финалу часа. Еще парочку классных треков успеем послушать. Риана на подходе, слышим Unfaithful и Акцент Don't Leave Me совсем скоро на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Маршмелло, Португал, The Man, Phoenix. Лучший взлет. Tame Impala и Дженни Дрейкова. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Ритмичный финал этого часа от Рианы Unfaithful на Европе Плюс. Дальше тоже много ритмичных треков, еще больше классных хитов заряжаем. Post Malone совсем скоро. Cold. Всем отличного вечера. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Полисы ОСАГО для мотоциклистов оказались вдвое дешевле автомобильных. Частично ограничено движение транспорта на участке западного обхода, и Адель начала работу на первым за 5 лет альбомом. Теперь подробнее. Владельцы мотоциклов в прошлом году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Об этом пишут ведомости. Средняя цена для мотоциклистов – 2300 рублей, а для владельцев легковых машин в среднем – чуть больше 6000. При этом доля мотодоговоров на рынке меньше 1%. Движение поездов по всей Германии минувшей ночью было остановлено на 2 часа. Пассажирские и грузовые составы, а также электрички ожидали возобновления движения на станциях. Причиной стал отказ цифровой системы железнодорожной радиосвязи, которая используется в странах Европы – GSM-R. Тем временем назначены дополнительные поезда из Москвы до Анапы, Новороссийска и обратно. Составы будут следовать и до конца сентября. Решение призвано увеличить число пассажирских перевозок и предоставить больше вариантов для поездок на юг. В расписание включены 5 новых поездов. Сегодня на западном обходе начался 3-й этап реконструкции дороги. Он затронет участок от улицы Средней до развязки по улице имени Дзержинского. Ведутся демонтажные работы. От улицы Средней до Народной ограничено движение транспорта по одной полосе от развязки в сторону немецкой деревни. Адель записывает новую музыку. Как пишет издание The Sun, певица посетила Лондон и неделю провела в студии Church. В работе также принял участие Джастин Вернон, фронтмен фолк-группы Bon Iver. Ранее он сотрудничал с Taylor Swift. Последний на данный момент альбом Адель, 30, вышел в ноябре 2021 года. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 29 по Цельсию. Предстоящей ночью 21 выше нуля. К этой минуте все новости. Дальше только самая лучшая музыка и Саша Гордеев.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус неизмеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: группе Reacts и Faceless активно зазывает в свою секту New Religion, только что на Европе Плюс. Ну, у нас здесь секта любителей хорошей музыки, так что продвигаемся далее под горячие хиты. Услышим совсем скоро Beowulf и Phoenix, и Kendrick Lamar и SZA тоже здесь, и красивый трек Luther. Дождемся на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Лервоз на Европе Плюс и Феникс. Ну, послушаем, как зажили сегодня утром ребята из бригады У и слушатели в рубрике «Саундчек бригады У».
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих традициях. Давайте послушаем.
3: Слушаем. Всем привет. А у нас есть такая традиция. Мы перед новогодними праздниками, ну, как обычно, украшаем квартиру. А помимо квартиры украшаем еще и подъезд. И все соседи очень нам благодарны, потому что получается здорово. Я покупаю там разные наклейки, и вот эти веночки милые, и там елочные такие штучки. В общем, красиво все получается. И мы с сыном и с мужем украшаем, и потом нам соседи приносят всякие вкусняшки.
4: Класс.
2: Это, вот это мы называем
4: традиция.
2: Стратегия win-win.
4: Угу.
2: Ну, это кто, бизнес-коуч? Правильно.
4: Не знаю.
2: Чувствуете, да? Что-то состояние у меня не то. Сам с собой обсуждаю вещи. Так, вот еще.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. Однажды, когда я еще была ребенком, наступал Новый год по китайскому календарю, год собаки. И папа подарил мне маленький брелок, такую собачку мягкую. Я выросла, и эта собачка теперь со мной ездит во все путешествия. На море, в горы, в какие-то города, за границу. И обязательно делаю фотографию собачки на фоне какой-то достопримечательности. Вот такая у меня традиция.
4: Красота, классная традиция.
2: Красота. Угу. Повидала собачка, конечно.
4: Хорошая жизнь у собачки.
6: Доброе утро, Европа Плюс. У меня очень много событий произошло за последний год, наверное. И появилась такая милая традиция делать сожжение каких-то вещей на даче. Вот это отпускание прошлого. И я собираю там подруг, мы устраиваем небольшой шабаш, безалкогольный, со всякими там задумками, с пожеланиями, с бумажками. Это очень прикольно и на самом деле такой психотерапевтический эффект имеет.
4: Мне понравилось. Шабаш, сожжение, безалкогольный.
2: Да, хорошо, что уточнили. Спасибо. Ну и еще одно финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А к нам часто в гости приезжают друзья, родственники. Мы с мужем завели такую гостевую книгу. Все наши посиделки мы записываем на видео. А когда гости уходят, мы просим их оставить отзыв или комментарий нашей гостевой книге. Потом приклеиваем к отзыву QR-код на видео посиделок. А потом часто открываем гостевую книгу и смотрим видео, вспоминаем, как все это хорошо было.
4: А я думала, будет другое продолжение, что мы просим оставить отзыв. Mm-hmm. Если отзыв нам не нравится, да, мы сливаем компромат.
2: Да, Ларису не зовем выходные.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Тимми Пол на Европе Плюс и Дракула. 17:36 в Москве. Всем привет. Потихоньку закрываем очередной рабочий день. Продвигаемся в сторону вечера. Отлично отдохнем, классно проведем время. В том числе вместе с шоу «Rush». В 19:00 они появятся. Антон Камолов, Артур, Саша. Обязательно подключайтесь. А пока же подключаем группу «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И дождемся Авалан Рокстон «Vertigo» через пару минут.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в «Азимут-парк-отель Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук. Территория ОК Прометей 1.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва. Ну все, пора бежать.
8: Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
9: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Май Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, чтобы найти много классных песен, далеко ходить не надо. Продвигаемся к финалу часа. Еще парочку отличнейших хитов послушаем. Chappelle Roan на подходе, Good Luck Baby. И Flo Rida тоже здесь. Whistle. Дождемся.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Европа Плюс.

Флорайда на Европе Плюс, Whistle в финале часа. Со свистом, да, пролетел этот рабочий день, так что продвигаемся далее. Легко, не скучно, под лучшие хиты. В новом часе еще больше музыки на Европе Плюс. Так что всем отличного вечера.

0: Краснодаре 18:00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В новом Тайбэе на Тайване соревнуются лодки-драконы. Это часть традиции древнего китайского праздника. Участвуют более 200 команд и сотни гребцов. К состязаниям они готовятся целый год. Драконьи лодки соревнуются на дистанции в 500 метров. Размеры каноэ разные. На борту может быть от 10 до 20 человек. Гонки напряженные и захватывающие. В центральной Болгарии завершается сезон сбора дамасской розы – сырья для производства одного из самых дорогих эфирных масел в мире. Страна обеспечивает почти две трети мирового выпуска розового масла. Спрос на него остается высоким, и для него по-прежнему существует ценный нишевый рынок. Сбор цветов начинается еще до рассвета и продолжается всего несколько часов. Деликатные лепестки нельзя повреждать, поэтому урожай собирают исключительно вручную. Для получения 1 килограмма масла требуется примерно 3,5 тонны свежесобранных цветков. Таиланд планирует построить транспортный коридор стоимостью около 30 миллиардов долларов. Он соединит два морских порта по суше. Проект так называемого сухопутного моста предполагает прокладку через полуостров железных автомобильных дорог длиной около 90 километров. Суда будут разгружать на побережье Сиамского залива. Затем грузы будут перевозить по суше и снова загружать на суда уже у Андаманского побережья. Хорватка Анжелка Йосипович выхаживает маленького пони, жизнь которого еще недавно висела на волоске. Жеребенок родился 3 недели назад. У пони было заболевание, и мать от него отказалась. В ветеринарной клинике ему сделали операцию. Сейчас каждые 2 часа Анжелка подогревает молоко и кормит его. Днем лошадку отвозят на ферму, а ночует она в квартире. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн.
0: Классного продолжения вечера желаю тебе я, Влад Григориан, и подходящие для этого планы есть на ближайшее время. В них, например, входит «Вкусно накормить тебя». Для этого не пропусти примерно через полчаса игру «Food Track». В ней сможешь забрать сертификат крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей. Да, чуть раньше услышишь свой гороскоп на завтра, сможешь приветы передать или поздравить. Для этого сейчас загляни в сообщество «Европа плюс Краснодар ВКонтакте» и отправь личное сообщение с текстом, оно прозвучит. Также ярко и громко прозвучит, как отборные музыкальные работы лучших хитмейкеров мира. В их числе Леони и Каллум Скотт. Послушаем и очень красивый трек «Pay to Exist» талантливой Брак Экстиен. А кей-поп-звезды группа Айв и авторитетный диджей Дэвид Гетта выдадут «Супанова Лав». Смело, делай громче!
1: Краснодар

0: Краснодарская, 18 часов 10 минут, столько же в Липецке, где, возможно, Юля вовсю отмечает свою победу. Утром она впервые дозвонилась на Европу Плюс, взломала сейф бригады У и с учетом бонуса выиграла, внимание, 43 тысячи рублей. Молодец! Так что завтра в сейфе, за которым присматривают Вэл и Вики, стартовая сумма 3 тысячи рублей, что тоже неплохо. Попробуй их выиграть или любой другой приз. За их много в бригаде УМ с 7 до 10 часов утра. Главное, пробуй. Ведь удача может улыбнуться в любой момент. Вот, например, Доминик Файк 8 лет назад выпустил трек «Baby Doll», что прошло почти незаметно. А недавно «Baby Doll» стал вирусным в соцсетях и ворвался во все мировые чарты, в том числе и в наш Еврохит ТОП-40, где сейчас на 8 месте. Давай послушаем его сейчас.
1: Краснодар. Online.

0: Джей-Зи, Кельвин Харрис, хитом Satisfy, номер 7 в текущем топ-клаб-чарте. Голосование за лучшие клубные треки недели вовсю идет на сайте Европы+. Заходи, нажимай на сердечко, а результаты озвучит Тимур Бодров уже в субботу в 20.00. Чуть ближе к нам с тобой четверг, уже завтра. Гороскоп на этот день узнаешь через несколько минут. Их наполним в том числе и отличной музыкой. Это хит «Аэдою» от продюсеров Хужеля, Топик, вокалиста Фараша и Декалм, а также Galaxy, диджея Кунгс и Теофилиуса Лондон. Уже скоро.
1: Реклама. Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
2: 0+.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс.

0: проекты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: Интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 25 июня, четверг. Овны, выход из сложившегося положения находится у вас под носом. Тельцы, завтра не стоит сомневаться в силе своего обаяния. Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом. Раки, вы завтра будете цвести прямо на глазах. Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах. Девы, завтра вы почувствуете себя очень нужными и важными. Весы, все будет именно так, как вам хотелось бы. Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким. Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага. Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске. Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться. Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: А теперь давай поиграем. Ты можешь получить сертификат крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей. Задание не самое сложное. Если ты до сих пор не звонил, так как ждал чего-нибудь попроще, вот то, что нужно. Набирай сейчас на своем телефоне 991-102-2. Если звонишь впервые из мобильного, начни с кода города плюс 7-861, а потом 991-102-2. Удачи!
1: Прогноз погоды.
0: В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями, возможен дождь. Воздух прогреется до 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. /00031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: «Золотой ларец».
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
11: Боитесь стоматологов? Есть решение.
12: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
11: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
12: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
13: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
14: Не знаю, в первом «Лада-центре» на Покрышкина.
13: Откуда ты знаешь?
14: Ты мне уже третий раз звонишь.
13: Ну а ты что?
14: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
18: Краснодар.
17: Онлайн.

0: И этим вечером в качестве эксперта по вкусному дозвонилась Наталья. Привет.
1: Привет.
0: Ты сейчас можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар сертификат ресторана на 4000 рублей. Прежде скажи, пожалуйста, Наталья, часто ли тебе приходится готовить еду?
1: Ну, ежедневно.
0: А есть у тебя какое-то коронное блюдо, которое у тебя получается круче всего?
1: Это, конечно, борщ и мясо по-французски, либо жареная картошка с грибами.
0: Можешь так долго перечислять, я подозреваю, не только то, что назвала, а еще больше поводов ты могла бы назвать для того, чтобы прийти к тебе на застолье, но сейчас ты послушаешь 5 слов. И нужно будет сказать, Наталья, какое из этих слов не относится к еде. То есть мы с тобой сейчас начнем готовить. Мы приготовим 4 блюда, а вот то, что 5-е, это совсем не еда. Ты готова?
1: Да, готова.
0: Ну что ж, тогда приступаем к готовке с прекрасной хозяйкой, как уже все поняли, с Натальей. Внимание! Чибрики, изофота и мамбаялды. Мусака, калакуко. Что из этого, Наталья, не относится к еде?
1: Так, очень сложное задание.
0: Ну, тебе, ты не с такими справлялась. Ты умеешь мясо по-французски готовить,
1: так,
0: и борщ.
1: Чибрики, значит, первое было.
0: Дальше.
1: Изофота.
0: Имам Баялды, мусака, калакуко. Выбирай что-то одно.
1: Так,
0: Наталья, быстренько, время. Мы готовим быстро-быстро. Наталья.
1: Так, ну, чибрики, наверное, есть такое, я думаю.
0: То, что не еда. Ответ твой. Быстренько. Изофота, имам Баялды, мусака или калакуко?
1: Изофота, я думаю. Имам... Или калкуку. Калкуку, может быть. Такого я вообще не знаю, калкуку.
0: Изофота или калакуко?
1: Калакуку пускай. Вообще не знаю, что это за такое.
0: Все, ты остановилась на калакуко.
1: Да.
0: Чибрики – это Белоруссии так называют картофельные шарики. Имам Баялды, имам Баялды – это блюдо из баклажанов. Мусака – это овощная запеканка с мясом. Ну, а осталось у нас, получается, калакуко и изофота. Ты выбрала калакуко и... Немножко промахнулась. Это финский вкусный рыбный пирог. А изофота – это термин из астрономии. Линия, которая соединяет 2 точки. Нужно было больше доверять себе. Но теперь ты знаешь, что такое калакуко. И ждем звонка от тебя в следующий раз для того, чтобы уже точно забрала подарочный сертификат. Договорились?
1: Да, спасибо большое.
0: Да,
1: всем класс.
0: Удачи. Да, согласен. Удачи, Наталья, всем и тем, кто будет завтра пытаться забрать подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей. Доверяйте больше себе и первому своему мнению и ощущению.

0: На Европе плюс Краснодар в 18:49. Леони и Каллум Скотт отличные друзья. У них никогда не было романтических отношений. Исключительно творческие, профессиональные, с прекрасным будущим. А вот в вечернем шоу «Раш» сегодня Антон Камолов, Артур и Саша поднимут такую тему: у курортного романа нет будущего. Тем, что ты думаешь по этому поводу, сможешь поделиться уже в следующем часе. А этот не завершится, пока мы с тобой, ты и я, Влад Григорян, не насладимся хитами «Too Late to Cry» Адриана Сина и Вивьен О'Хара, а еще «Get Busy» танцевальной зажигалкой Аннабель Энглон.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону 00031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет, салют, столица 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости. Принес их Игорь Акулов, их и расскажет он.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Закон о регулировании криптовалют в России могут принять на следующей неделе. Специалисты предупредили россиян о рисках занижения цены квартиры в договоре купли-продажи и в Госдуме предложили внедрить обезличенное резюме. Подробности далее. Госдума приняла закон, сохраняющий действующий порог годовой выручки для малого и среднего бизнеса, при превышении которого возникает обязанность уплачивать НДС. Порог останется на уровне 20 миллионов рублей с 27 по 29 год, тогда как ранее планировалось его поэтапное снижение до 15 миллионов в 27 году и до 10 миллионов с 28. Закон подготовлен после поручения Владимира Путина, который предложил отложить дальнейшее снижение порога. По оценке Минфина, это коснется более 360 тысяч компаний. Авторы инициативы считают, что сохранение действующего порога поддержит малый бизнес. Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что закон о регулировании криптовалют в России может быть принят с небольшой задержкой. Ожидаемая дата – 1 июля. Законопроект уже принят в первом чтении и устанавливает правовую основу для обращения цифровых валют. Граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников, обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено. Специалисты предупредили россиян о рисках занижения цены квартиры в договоре купли-продажи. Некоторые продавцы и покупатели до сих пор указывают сумму ниже реальной стоимости, чтобы сократить размер налога, однако такая практика опасна для обеих сторон. Если налоговые органы обнаружат несоответствие, продавцу могут доначислить налог, а покупателю, если сделку впоследствии оспорят, будет крайне сложно вернуть деньги, сверхуказанные в договоре суммы. В Комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили внедрить в России обезличенное резюме для борьбы с дискриминацией при трудоустройстве. На первом этапе отбора работодателям предлагают скрывать пол, имя, возраст, семейное положение и фотографию соискателя. Эти данные станут доступны только при приглашении кандидата на следующий этап. В письме также отмечено, что несмотря на законодательное равноправие, на практике предпочтение часто отдается соискателям одного пола. И администрация зоопарка в китайской провинции Шаньдун попыталась выдать осла за зебру. Они раскрасили его в полоску, однако посетители сразу заметили подвох. Животное находилось в вольере с другими ослами, и гости зоопарка быстро поняли, что это тоже осел. Видео с перекрашенным животным стало вирусным, и пользователи соцсетей начали высмеивать питомник. Администрация дала нелепое объяснение, заявив, что они занимаются косплеем, и это просто шутка, чтобы привлечь посетителей. Представитель зоопарка подчеркнул, что они никогда не утверждали, что это зебра, и даже не вешали сад. Соответствующую табличку. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 74 рубля и 77 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Ну, вообще, вот прекрасная бизнес-модель, как я считаю, в китайском зоопарке, да, с выкрашенным ослом. Mm-hmm. Юридически очень продуманная. То есть, они не писали, что это зебра. Ну, идиоту понятно, что это зебра, да, полосатая лошадь там, или осел.
2: В общем, ты знаешь, я смотрю сейчас фотографии, как будто бы он в тюремной робе. Настолько полоски, они такие ровненькие нарисованы у этого осла.
1: Может, его типа в тельняшку надели?
0: Да. Ну, да. Да, но вообще, а я помню, по-моему, тоже в китайском зоопарке, помните, какой-то... собаку перекрасили под тигра, что ли, не помните?
2: Ну, видимо, где-то живет какой-то очень креативный, кто там, дрессировщик, смотритель за животными, которые периодически...
0: Либо этот человек, сотрудник зоопарка, он что-то закупил гуаши, а не пригодилось, он такой, что такое с ней сделать? И придумал все-таки. Да. Но не про животных мы будем сегодня говорить, друзья. Лето, июнь в самом разгаре, уже заканчивается. Отпуска еще многие не отгуляли. Наверняка многие поедут на курорты разнообразные. И вот там-то их поджидает то, что мы сегодня будем обсуждать. Курортные романы. У курортного романа нет будущего. Вот что мы, какую тему решили сегодня обсудить. Делитесь, друзья, своим опытом. Мы пока немножко поделимся своим. Если таковой опыт есть, это, Саш, я мостик перебрасываю к тебе. Что думаешь вообще про курортный роман? Может быть, не на своем, давай, чтобы не было неловкостей. Может быть, не на своем опыте, может, одна подруга рассказала.
1: Ну, хорошо. Нет, я могу про себя. Но это был не то, чтобы роман. В целом, мне кажется, что зачастую нет будущего, но есть настоящее, это самое ценное. Вот как-то года 4 назад я ездила на всякие фестивали, арт-кластеры. Вот на одном из таком ивентов был тренинг, где нужно было молча фотографировать местность.
0: А почему именно молча? Что это аскеза какая-то?
2: Какая проблема, прям, чтобы закрыть рот при фотографии?
1: Ну, то есть, суть была в том, чтобы увидеть красоту природы и законнектиться с человеком, которого ты совсем не знаешь, и выбрать с ним какие-то красивые ракурсы. Ну, честно, не очень
0: понятно. Молча. Там один фотоаппарат на всех?
2: Нет, да, природа, либо другого человека.
1: Природу. И вы вдвоем фоткаете. И вот я соединилась с одним мальчиком, мы с ним фотали в тишине.
2: Соединилась.
1: Ну, и в пару, я имею в виду. Вот. И мне очень понравилось. Мне показалось, что у нас был какой-то невербальный курортный роман. Ага. Вот он длился немножко, когда мы фотографировали. Это можно считать романом?
0: Но у него не было будущего.
1: У него не было. Он потом со мной захотел познакомиться, но мне показалось, что это супер какое-то сакральное было действо. Что
0: и ты как только он рот открыл, ты ему на...
1: Нет, я помню, что он из Питера. Это, пожалуй, все. Я даже не вспомню его лица, но помню все чувства, они были прекрасны.
2: А как, у вас фотографии не осталось, что ли, лица ты не помнишь?
0: Так они и природу фотографировали, они
1: друг друга. Да.
0: Там другое задание, Артур.
2: Молча.
0: Ну, это такое возвышенно, да. Но все равно без будущего. Артур, ты что расскажешь?
2: А мне что-то тоже нет истории, где могу похвастаться курортными романами. И вот вспоминаю только однажды, я был в детском лагере, и там мне очень сильно понравилась девочка, с которой мы тоже как-то вроде бы сдружились. И, может быть, даже какой-то был первый поцелуй, наверное, там.
1: У вас было больше, чем у нас с тем мальчиком.
2: Скорее всего, да. Но потом все разъехались, и в то время не было никаких других способов сохранить отношения. Ни интернета, ни Аськи, за что-то не было.
0: Что, письма? Кто отменял?
2: Вот письма мы писали, но с другой девочкой. Причем она мне сама как-то начала писать. Да, удивительно. И мне кажется, именно с той же самой смены мы периодически переписывались.
1: Ты жил в тот период, когда писали письма прям?
2: Я жил в тот период, когда писали письма, Саша.
0: Ты жил в тот период? Я думал, только Антон тогда жил. Ничего себе.
2: Да, ну нет, стандартные письма на папирусе, на бересте. Да, глиняные таблички присылали. Вот примерно тогда.
1: Нет, просто я думала, что...
2: Ну, мне бы не было лет 10.
0: Таблички сложнее было переслать, Саш, потому что это целая бандероль.
1: У меня такого опыта не было, представляете?
2: Мне было лет 10, это был год, ну, не знаю, там, начало 2000-х, но тогда не было широкого распространения интернета.
1: Ну,
2: даже интернет-кафе не было, Саш.
1: Я тогда зародилась только.
2: Да, ICQ так тем более. Вот, поэтому приходилось как-то писать письма, и переписка длилась месяцами. Круто. Ну, тут написал, как Пушкин практически, да, писал.
0: Да, поэтому, да, это пишешь. Спишь, запечатываешь, отправляешь, оно идет на неделю.
2: Да, я помню, что какое-то время я переживал по поводу того, что я ее больше никогда не вижу, и я ее вот больше даже никогда не увижу. И не увижу.
0: Тоже нет будущего.
1: Да, это и хорошо.
0: Тоже нет. Да. Тоже нет будущего. А вот мой опыт показывает, что точно есть будущее у курортного романа. У меня очень продолжительные отношения выросли как раз из курортного романа. Я причем ехал не то чтобы, во-первых, в надежде хоть какой-то курортный роман там закрутить, тем более не было мысли. Ну, хотя я, честно говоря, когда у тебя начинается роман, вряд ли ты думаешь о чем-то на долгую перспективу. И тогда я не размышлял, что так, это же курортный роман, у них же обычно нет будущего. Как же вы что, непонятно. Вот. Но в итоге очень это как-то переросло в роман уже полноценный.
2: Но это же повезло, да? Потому что вы оказались одного города, к примеру.
0: Совершенно верно. Да.
2: То есть тут очень много условий, чтобы этот роман сохранился.
0: Да, это географический фактор, я думаю, что он очень важный, хотя, возможно, не обязательный. Друзья, расскажите про свои отношения, про свои романы. Бывали ли среди них курортные? Действительно ли у курортных романов, как правило, нет будущего вообще никакого? Рано или поздно они заканчиваются, и скорее рано, чем поздно. Или ваш опыт говорит об обратном? Поделитесь своей историей. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Голосовые, например, можно на нашем сайте europaplus.ru записать. Заходите на сайт, нажимаете на кнопку «Написать в эфир», там записываете. Или закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: У курортных романов нет будущего. Наша сегодняшняя тема. Сообщение вот такое пришло. Я искренне считаю, что неважно, где познакомились два свободных человека, зачем-то вот свободных человека. Mm-hmm. Главное, чтобы была связь и химия. Настоящая любовь все преграды сможет помочь преодолеть.
1: Ну а что, прям настоящая любовь за эти 7 или 8 дней, она прям может случиться? Вот прям настоящая любовь.
2: Ну, мне кажется, ты в своей прекрасной форме обычно отдыхаешь. Ну и тем более ты такой расслабленный, летний, ты курортный.
1: Там вот ты была на курортах, Саш?
2: Ну, я уже никогда не была.
0: Ну вообще, ну а что, ну 7-8 дней. Если 7-8 дней, это постоянное общение, да, это же может быть...
2: Вы вместе на завтраке, в бассейны ходите.
1: Да подождите, смотрите, это вы сейчас рассматриваете условия, что в первый же день при заселении кто-то познакомился с кем-то, и вот все у них закрутилось. Обычно как это бывает? Там первые дни адаптации, ты еще ходишь белый такой, да? Отличаешься от всех. Потом красный, ты болеешь, да. Третий день ты немножко после какой-то бурной тусовки самый первый еще отходишь. И вот на четвертый, пятый что-то соображается, с кем-то ты знакомишься, и вот там осталось 2-3 дня, и все. Ну, какая...
2: Из-за этого они более ценные, мне кажется.
1: Ну, прям вот любовь, она случается, успевается?
2: У Антона случилось ведь.
0: А
1: вот. Просто Антон не загорает, я знаю эту тему, поэтому он...
0: Тогда загорал, тогда еще загорал.
1: Пару пунктиков сразу перешагнул.
0: Но там была поездка на 2 недели. Может быть, это сыграло роль.
2: А вот какую неделю? Вы со второй?
0: Да что-то как-то... А ты что, я, знаете, такой человек активный, взял быка за рога. Ну, в хорошем смысле этого слова. Поэтому... Нет, там на самом деле было забавно. Другая ситуация. У нас была там большая компашка, и там несколько ребят, они как раз вот по схеме Артура примерно все шло. И где-то дня за 2 до отъезда они такие... Ну, в смысле, 2 недели уже закончились, а как же вот эта вот яркая молодежная жизнь? И они просто начали активно что-то искать, каких-то приключений романтических. Ну, вот, это было забавно.
2: А вот любовь?
0: Но грустно.
2: Любовь?
0: А любовь, конечно, это дело.
1: Любовь осталась.
2: Любовь пишет, я хотела сказать. Мой курортный роман продлился 8 лет, но закончился ничем. И уже 9 лет после того продолжаем иногда общаться. Вот видите, они общаются. То есть дружба... Это
0: ну, подождите, но нет, у курортных романов нет будущего, имеется в виду, что нет будущего, ну, там...
1: В качестве романа, вот опять же, да, чтобы романтические отношения продолжались, не дружеские.
0: Да, 8 лет это все-таки, ну, срок. Это большой срок, ну, да, это я
1: курортная
0: считаю...
1: Курортная дружба это отдельная тема, мне кажется.
0: Да.
1: Угу. Да.
0: Но так, тут нет, тут как будто роман.
1: А пока по теме, да, Аня дозвонилась, расскажет свою историю. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. История моя такая. Я в 2022 году поехала в Крым на раскопки. Познакомилась там с молодым человеком. Я была на неделю. Мы пообщались, у нас появилась взаимная симпатия. И, собственно говоря, мы потом разъехались. Не обменялись номерами телефонов. Ну, как бы симпатия и симпатия. В августе этого же года я вернулась туда. Он оказался тоже там.
1: Ого.
3: Это уже переросло в роман такой более, скажем так, настоящий. И вот с тех пор мы уже 4 года вместе, и в этом году мы поженились.
0: О, ничего себе.
3: Аня, а скажите... Я переехала в Крым, теперь я живу в Крыму, да.
0: А, он, вот я как раз хотел спросить, то есть он не был с вами в той же экспедиции просто из другого города, он местный житель?
3: Он местный житель, но он был в экспедиции тоже, он там работал. А я приехала в качестве... Я из другого города, вот. Но теперь вот я теперь тоже житель Крыма.
0: Ага. А в качестве кого вы приехали, я не расслышал?
3: Волонтер.
0: А, волонтер, то есть копали, помогать, как бы. Помогать
3: да,
0: на раскопках.
3: Это была, это была археологическая экспедиция, да. Мы были в качестве помощника волонтера, а он там, это была основная работа.
0: Короче, можно какой сделать вывод? С первой попытки, ну, как бы познакомились и все, а дальше уже вот вторая поездка.
1: Вот, опять, да, важно.
3: Опять, да, повернулась Аня. Таким образом, что я вернулась, ага. И уже как бы тогда...
1: Смотрите,
3: уже...
1: вот подобные истории, они все-таки довольно продолжительные по времени, да? Сколько у вас вот непосредственно, когда зародились отношения, длилась вот это вот...
0: Это поездка, экспедиция?
1: Ага. Да.
3: 7 дней, неделю.
0: Неделю, Артур, не работает твоя, понимаешь, теория.
1: Нет, гипотез. Опять же, если с самого начала, это 7 дней.
3: Короткое.
1: Ага, хорошо.
0: Древнятина сближает. Можно такой вывод сделать, Ань, да?
3: Что сближает еще раз?
0: Древнятина. Ну, вы же там что-то раскапывали.
3: Алло.
1: Алло, старательно ну, делать, да. Что не услышала.
0: Да. Анна, спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Видимо, да, не очень хорошая связь. Друзья, расскажите про свой опыт курортных романов. Наша тема сегодня: у курортных романов нет будущего. Возможно, вы тоже хотите, как и Анна, поспорить с этим, привести свой пример из жизни. Звоните нам. Можете записать голосовое сообщение. Голосовое либо записывайте на сайте europaplus.ru, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Да, основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
2: Байк-центр.
1: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
2: Байк-центр.
1: Самокаты от 3 500 рублей.
2: Байк-центр.
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Город подождет.

0: твоей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Звони. 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: у курортного романа нет будущего. Наша тема сегодняшняя. Вот такое сообщение от Регины. Еще в 2013 году отдыхали с подругой в Турции, и там познакомились с двумя парнями из Грузии. И с одним из них у меня случился курортный роман, который ничем не закончился. Но зато с его другом мы до сих пор общаемся и дружим. И даже как-то, как друзья, вместе летали отдыхать в Испанию.
1: Угу. А вот интересно, не закончился, потому что вот там другой друг появился на горизонте?
0: Не знаю. Но вот смотри, нет, с тем закончился, но с этим не начался роман, а просто как бы дружба.
1: Ну, может, и закончился, потому что с тем дружба началась.
0: А, он тот грузин, да, приревновал первый, да, и говорит, ты с моим другом не дружи. Это мой друг.
1: Ну да.
2: Вы прям уж сделали Санта-Барбару какую-то, я запутался.
0: А я еще хотел дополнить Санта-Барбару грузинским акцентом, но не стал.
2: Да уж, не, но в любом случае круто, что, ну, нашли друга, с которым действительно можно даже и вне зависимости от места проживания потом где-то собираться и встречаться. Вот по поводу друзей, мне кажется, я думаю, что много людей обрело друзей именно на курорте. По поводу настоящих пар, не знаю. Хотя вот, например, Сева готов поспорить, он дозвонился. Сева, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня история такая. Поехали отдыхать под Галине. Там познакомился с девушкой. У нее, кстати, она была на тот момент замужем, и у нее был ребенок.
2: Так.
3: У нас, в общем, закрутился роман курортный. В итоге мы поехали обратно домой. Ее, кстати, на вокзале муж встречал.
0: Ого.
3: Я на следующий день сделал все свои дела. У нее муж куда-то уехал. Я приехал, собрал ее вместе со всеми вещами и увез в неизвестном направлении для него. И мы
0: одним днем?
3: 18 лет живем в Праге. Да, одним днем просто увез ее и все.
1: Что с мужчиной? Интересно.
2: Угу. И да. Полит-то как?
0: Ищет до сих пор.
2: Да, под душем стоит в шапке меховой.
3: Да нет, там... Наверное, ищет, не знаю, что там, как у него. Но в итоге ее дочь стала для меня дочерью, я для нее отцом стал. У нас прекрасные отношения, как у всех, в общем-то, отцов с дочерью. У нас есть совместный ребенок теперь еще, ну, появился. Поэтому у нас прекрасная история после курортного романа.
2: Слушайте, а вам самому не интересно было, почему вот она, не знаю, так легко закончилась отношения, или там уж какие-то были проблемы определенные?
0: Да, все понятно, Артур, ну, Сева классный.
3: Я особо не сувал в ее прошлые отношения. Мне кажется, если бы там было все хорошо, она бы, наверное, не крутила бы романы на стороне.
0: Логично, логично. Сева, вот, а сколько, например, у вас... Чтобы... Да, извините, что перебил. А сколько вы вместе отдыхали? То есть, насколько долгим, вот, собственно, курортная часть была? Насколько долгим?
3: Дней 10.
1: Ну, немного прям. Вообще поразительно.
0: И приросло в 18 лет. Ничего себе.
3: Да, сейчас 18 лет. И так, чтобы она, к примеру, даже у нее желание возникло поехать куда-то одной, она вот в совместной жизни никогда одна никуда, всегда вместе.
0: А вы бы отпустили
2: бы, да, я сейчас тоже...
3: Не, ну а почему нет? Я в себе, я, например, уверен, что у нас здоровые отношения, у нас все в порядке, то есть тут вообще никаких проблем нет.
0: Как сказала бы, наверное, Оксана Козырева, Сева, какой вы проработанный. Оксана Козырева, это наш психолог, да. Сева, спасибо большое, спасибо за звонок, спасибо за историю, друзья. Да, Оксана Козырева, кстати, в начале следующего часа у нас будет на связи. С ней обсудим курортные романы. А вы пока расскажите, пожалуйста, свою историю. Бывали ли у вас курортные романы? Тоже заканчивалось ли у вас это, ну, вот буквально с тем, как вы разъехались по своим городам, по разным местам, и все? Или, как у Севы, на многие годы курортный роман оказался настоящей, не знаю, любовью на всю жизнь, считай. Расскажите свою историю, звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня курортные романы. Можете нам рассказывать свои истории, насколько эти курортные романы скоротечны или могут быть очень-очень долгими. Звоните по телефону, пишите нам, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, а я быстро расскажу новость, заголовок которой звучит так. Большинство российских женщин не станут заводить курортный роман с мужчиной, чей доход менее 300 тысяч рублей в месяц. Вот такой длинный заголовок.
3: Да. А ну да, на курорте они могут это прощупать.
2: А вот сейчас подробности. В целом, почти половина россиян готова завести новые знакомства и готовы к курортным романам. Вот, и довольно много девчонок спрашивают о зарплате и доходах. 17% женщин делают это прямо. 9% просят показать скрины банковских приложений или справку 2НДФЛ. Ничего себе.
0: А 70... они такие, нет-нет, при мне, открывай.
2: А 71% мужчин выбирает девушек по наличию дорогих вещей. Мужчин тоже оглядывают.
0: А девушек выбирают.
2: Ага. Я просто к чему все это веду? Ну, если ты заранее смотришь его вот это вот, какое-то положение, да, материальное, ты ведь планируешь, видимо, чтобы курортный роман перерос, собственно, сам курорт, потому что на курорте ведь все включено.
3: Вот этот...
2: Там же все включено
3: берегик.
2: Практически. All inclusive.
0: Либо, потому что ты сможешь брать не только кукурузу на пляже, но еще и шашлычка.
2: А может, если повезет, и на банане покатают, чтобы не значило.
0: Банан-хулиган. Это исключительно надувные штуки, которые прикрепляются к стремительным катерам. Никаких метафор. Но вообще это интересно. Если девушку, ну, как бы, вроде можно понять, что действительно они, возможно, ищут более долгие отношения с более стабильным мужчиной, то почему мужчина обращает внимание на брендовые шмотки, типа, слушай, была у меня тут одна богачка, короче. Вот так вот пацанам рассказывать или что?
2: Ну, опять же, да, смотрите, на курорте все ходят в чем обычно? Ну, купальники какие-то. А, ну, купальник, мне кажется, не поймешь, он брендовый или не брендовый.
0: Ну, а если правильная клетка, и ты думаешь, о, это же Бёрбери.
2: Что за Барби в этом Бёрбери? Бери, срочно бери.
3: В общем, всю роскошь надо брать.
0: Это не Барби, это
3: Бёрби. На курорте.
2: Да.
0: Ну, да, друзья, расскажите про свои курортные романы, как они начинались, с чего конкретно, как вы правильно подкатывали, как на себя обратили внимание и на что обращали внимание в контексте вот человека, с которым у вас этот курортный роман был, на его благосостояние, шмотки и так далее, и так далее. И как долго этот курортный роман продлился в итоге, тоже расскажите. Звоните нам, рассказывайте подробно, 745-6565, код Москвы 495.
1: Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
1: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
1: V07. Больше, чем автомобиль. Это гармония комфорта и передовых инноваций. Плавный ход, яркая динамика и удовольствие за рулем. Станьте обладателем гибридного V07 от 6 149 000 рублей у официального дилера Югавто. 8-861-203-27-40. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейлины с учетом прямой выгоды. Не оферта.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на один год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
8: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: У курортных романов нет будущего. Сообщение от наших слушателей. Анастасия пишет: у меня тоже история про детский лагерь. История длилась после еще 10 лет, но не привела к «жили долго и счастливо». Он уехал учиться в Москву, и все закончилось. Но это было прекрасно. До сих пор остались только теплые воспоминания.
1: Все из-за учебы.
2: Учеба-то вонючая.
1: Подгадила все. А вот такое сообщение. Познакомились с будущим мужем на отдыхе в Турции. Он был с компанией, и я. Он из Минска, я из Санкт-Петербурга. Стали общаться, через год поженились, двое детей, прожили вместе 17 лет. Вот так вот Турция сблизила.
2: Так, а вот такое сообщение. Тот момент, когда живешь на курорте, любой роман курортный, написал нам слушатель, который, видимо, как раз-таки прямо сейчас находится в самом жарком пике. Да, и просто выбирает глаза.
0: Ну, а вот, кстати, вот тоже те, кто живет на курорте, и для кого каждый роман курортный, это если этот роман с приезжими, да, то есть с туристами, с туристками. Если ведь это роман с другой девушкой или парнем, который живет на курорте, это уже не курортный роман, для вас это обычное место. Но вот вы охотитесь, получается, да?
2: Мне кажется, это же в целом, да, это отношения без обязательств такие. Ты точно понимаешь, что там, как бы все ни сложилось, через неделю человек уедет.
1: Ну, можно же продлить.
0: Или, да, каждый раз вы начинаете этот курортный роман, да, вы знаете, что она там или он уедет через неделю, но вдруг это вот как раз тот самый твой человек, за которым вслед ты уедешь в Нягань.
2: Уедешь из курорта?
1: Или он к тебе переедет?
2: Скорее всего, к тебе приедут родственники твои возлюбленные.
0: Ну да, вот расскажите, кто на курорте живет, как у вас. А мы пока по телефону поговорим.
2: А нам Лариса дозвонилась, расскажет про свою историю. Лариса, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Здрасте.
2: Здрасте.
0: Здрасте. Расскажите.
3: Да, я хотела рассказать свою историю, да, которая произошла в 2020 году. Мы с подругой поехали в Крым, полетели на отдых в Ялту. И на второй день к нам подошел молодой человек, решил познакомиться. Ну, как бы сначала к виду не придали. На следующий день мы встречаемся с ним на завтраке и совместными силами решаем, куда пойти. Вот. Пошли гулять. Гуляли по Воронцовскому дворцу. И так получилось, что жарко, душно, я уже подустала. Я иду рядом с ним, его зовут Рустам. Я его взяла за мизинчик, и тогда вот это произошло.
2: За мизинчик?
3: Бабочки, электроток.
2: Ничего себе. А, смотрите, он знакомился с вами и подругой, да? Как вы подругу из этого треугольника успели выкинуть?
1: Мизинцем его.
3: Да, практически был треугольник.
0: Так,
3: я
0: ничего себе.
3: И
0: Лариса, а скажите, а Рустам этот, он тоже был турист, он приезжий или он местный?
3: Он турист, да. Я сама живу в Казани, он живет в Уфе.
2: О, так, да. Так, ну недалеко, это 400 километров, пример, там, да, даже меньше.
1: А после мизинца-то что было?
3: После мизинца мы гуляли, и потом, ну, то есть у нас, сколько мы, недели вроде отдыха было, или больше чуть недели, разъехались, переписывались. В августе, это было в мае, в августе у меня день рождения, 26 августа. И так получилось, что он мне предложил, поехали в Крым, в Феодосию. И он прилетает в Казань, я его встречаю в Шаране, ну, у нас уже любовь, и мы летим вдвоем уже в Феодосию.
0: Да. Уже как пара полноценная, да?
3: Уже как пара полноценная, да.
0: Так, ну а после вот...
3: А после он приезжает в Казань жить.
1: О, и вы вместе?
0: Ничего себе.
3: Да, мы купили, совместно купили квартиру и живем по сей день в квартире.
2: Ну прекрасно, смотрите, да.
3: Расписались, да, мы сыграли свадьбу большую.
2: Подруга-то, с подругой отношения сохранили, она на вас немножко держит обиду.
3: Нет, с тех пор мы не общаемся.
2: А, да, ничего себе.
0: Да,
2: это был повод как раз-таки?
3: Не слышала.
2: Это был повод?
0: Подруга,
2: да,
0: ну, да, подруга давнишняя
3: повод,
0: была?
3: Да, был повод, да.
2: Вау,
0: ничего себе. Вот это да.
3: Подруга не общается.
0: Да, Ларис, спасибо большое за историю. Так вот курортные романы тоже такой двухэтапный, да, получился. То есть первый заход, когда познакомились, и потом уже полноценно...
2: Что-то зафиксировать, поняли. Да.
0: Наверное, да. Ну и узнать поближе человека, что ли. Расскажите, друзья, про свои курортные романы. У нас сегодня тема «Курортные романы не имеют будущего». Что думаете по этому поводу вы? Что подсказывает ваш личный жизненный опыт? Расскажите. Можете записать голосовое сообщение, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, либо записывайте голосовые на сайте europaplus.ru.

0: Super Dream и Алекс Уоррен здесь на Европе Плюс. Когда я впервые увидела Антона, я поняла, что у этого парня большое будущее. Иначе дела обстоят с Романом. Нет у Романа будущего, тем более у курортного. Если у вас есть опровержения, мы с радостью их послушаем. Прямо сейчас к нам прилетело тоже голосовое.
1: Единственное, с мужем Роман. Случился давно, 20 лет назад. Мы поехали с ним в лагерь, познакомились. Ну, мы были уже знакомы, там подружились. И вот уже у нас брак, 12 лет, двое детей, дом, семья, ипотека.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: Значит, Саша, у Романа тоже есть будущее, получается. Не только у этого парня.
3: Антон, перспективный ты парень.
2: Друзья, расскажите про свои курортные романы. Может быть, вы уже для себя, если вам есть чем сравнивать, поняли, сколько должен продолжаться курортный роман, чтобы он продлился не только до окончания отпуска, а перерос в серьезные отношения. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
16: 12+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем тему «У курортного романа нет будущего», хотя, судя по всему, ну вот если подводить итоги первого часа нашего эфира, будущее у курортных романов существует, немалое количество историй от наших слушателей, у которых там роман сначала длился, ну, максимум 10 дней, а потом, бац, и по 18 лет люди вместе живут, поживают и добра наживают. Разные
1: истории. Это вообще, дальше,
0: да. Да. Да, даже наш скептик Артур и то почти переубежден. История вот нашего слушателя Никиты. Я познакомился с девушкой во время путешествия по Греции. Мы отлично проводили время, потому что оба были расслаблены, ни о чем не переживали. А когда отпуск закончился, выяснилось, что у каждого свои планы, работа, жизнь в разных городах. Так что иногда хорошие отношения не должны продолжаться вечно. А курортный роман как раз такой случай.
2: Ну, грустноват немножко. Ну, с другой стороны, да, ты видел человека в шортах, а теперь он в костюме каком-то расхаживает, быть может.
0: Дурацкий, да, совсем?
1: В шортах видел. Ты видел загорелым, ты видел его в сметане.
0: И действительно спокойным, расслабленным, там, со стаканчиком сока в руках. А тут он вот такой, у меня сегодня совещание было на работе. Это же, конечно, и не может договорить фразу.
2: А вот то же сообщение. Ни один мой курортный роман ни во что не перешел, потому что у меня никогда не было курортных романов. Потому что я никогда не ездил на курорт. А если бы я поехал на курорт, то вряд ли бы случился какой-нибудь роман, так как я хоть и очень люблю красивых женщин, но по характеру я какой-то не такой. Пытаться меня соблазнить, это почти как пытаться соблазнить терминатора. Шансы есть, но нужно постараться, даже если вы нравитесь.
1: Пытаться меня соблазнить.
0: Мне кажется, это отличный заход для смолтока, для маленького разговора в баре, когда...
3: Молодой человек, а что это вы сидите? А что вы пьете?
4: Соблазнить меня все равно, что соблазнить терминатора, детка. Хотя ты можешь попробовать.
1: Но ни у кого не получалось. И у меня в целом не получалось. Вот.
0: Да, и красным глазом на нее посмотреть.
1: Потому что там капилляр ролл лопнул, только поэтому...
0: Нет, аллергия на морскую воду.
1: Ладно, морскую воду. На пух тополиный, потому что ты не ездишь на курорты. Так. Марина написала. Всегда считала, что курортный роман — это красивая сказка на время отпуска. В Турции познакомилась с мужчиной. Гуляли каждый вечер, встречали рассветы. После возвращения дома переписывались около месяца. А потом общение постепенно сошло на нет. Думаю, на отдыхе люди показывают лучшую версию себя. А в обычной жизни все иначе.
2: Ну, вы узнали его лучшую версию. Это уже много.
0: Уже неплохо, да. Зачем вам плохая версия? А я правильно понимаю, что это был мужчина плюс-минус оттуда же, откуда вот, собственно, сама девушка, да?
1: Да, ну не указывается. Поскольку переписывались, наверное, нет. Потому что, иначе бы мы, может быть, даже встречались. Какие-то были бы встречи определенные.
0: Тоже ведь многие рассказывают, пока не было истории среди наших слушателей. Если у кого-то подобное было, расскажите, что едут отдыхать там, например, в Турцию особенно, там... аниматоры, сотрудники отеля, очень красивые, которые говорят такие комплименты, на которые российские мужчины редко какие способны. И наши девушки, они, конечно, плывут, что называется.
1: Да, когда best price for you, my friend, best price for you.
0: Это они рассказывают мужикам, которые, да-да-да, купить этот кальян себе с собой в дорогу. Вот расскажите тоже вот такие вот курортные романы, например, с людьми из той страны, если это курорт там в другой стране находится или находился. Вот как у вас с подобными курортными романами.
1: А еще голосование у нас есть. Курортный роман для вас это. И дальше вариант есть. Это возможность встретить свою судьбу. Первый пункт даже. Если вы пытаетесь начать отношения, то верите, что они могут перерасти в нечто большее. Дальше. Это просто приключение на время отпуска. Вот такое. Это отношения без перспективы. Если это было, плавали и поняли, что ничего не получается. И последний пункт. Никогда не было. Не знаю. Посмотрим, сколько у нас таких людей, у которых курортных романов не было.
0: Голосуйте. Друзья, можете рассказывать свои истории про курортные романы. Мы сформулировали тему «У курортного романа нет будущего». Подтвердите своим личным опытом или, наоборот, свои истории опровергните наше утверждение. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения, голосовые присылайте. А мы через несколько минут свяжемся с психологом Оксаной Козыревой и обсудим сегодняшнюю тему уже с ней.

0: Оксана,
1: мы хотим поговорить об этом.
2: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана. У нас сегодня эфир, конечно, про курортный роман мы говорим, и в начале было... Давайте так, у большинства ведущих вечернего шоу было скептическое отношение к курортным романам, и при этом истории наших слушателей подтверждают, что курортные романы могут быть весьма-весьма продолжительными. Но сначала вот у меня какой вопрос, Оксан. Вообще, в принципе, почему даже, ну, скажем так, не самые эмоциональные, не самые открытые люди бросаются в эту пучину курортных романов?
3: Ну, мне кажется, курорт — это такой прекрасный повод броситься в пучину, потому что там гораздо больше условий для того, чтобы расслабиться. И, конечно же, для огромного количества людей, которые, не знаю, поглощены бытом, работой, каким-то большим напряжением, долгожданный отпуск, курорт, где есть отель, где какой-то такой понятный ритм жизни, там вдруг освобождается пространство, человек расслабляется, наконец-то себе позволяет, не знаю, посмотреть по сторонам, возможно, пофлиртовать, познакомиться, пообщаться, ездит на экскурсии. И, соответственно, да, таких как бы возможностей завязать какую-то, ну, хотя бы романтическую историю очень даже, ну, гораздо больше, чем, предположим, в какой-то ежедневной жизни, где вообще некогда вздохнуть и даже, не знаю, куда-нибудь сходить, там, в какой-нибудь театр или просто прогуляться. Поэтому почему бы и нет?
4: А правильно ли это, что отношения начинаются вот на такой сразу очень, как, не знаю, атмосферной ноте, когда действительно у тебя нет никаких проблем вообще, все включено, ты весь такой загорелый, хороший. Это всегда какая-то картинка такая идеализированная. И наверняка ведь потом по приезде рушится этот образ человека, который весь такой беззаботный, улыбался. Тут у него и работа, и жена.
2: И жена, и трое детей.
3: Ну, я бы сказала, да, это не совсем контекст правильно-неправильно. Это больше такой фактор риска, просто который важно учитывать, что действительно это некая обстановка курортного романа, она очень сильно отличается от ежедневной какой-то будничной жизни каждого из участников. В силу того, что они действительно в такой некой изолированной обстановке находятся. И это просто то, что, с чем придется столкнуться, придется после вот этого такого медового месяца, скажем так, уже увидеть, какие ограничения у каждого в реальной жизни. Ну, про историю с тем, когда у кого-то есть семья, это, как правило, конечно, какие-то будут очень болезненные темы, и, как правило, это некое такое убегание в курортный роман, возможно, от каких-то кризисов семейных или в паре, которые можно было бы решить, но, например, человек решает справляться таким образом. Поэтому это просто что-то, да, с кем какие-то пары могут справиться, и они могут пережить, например, этот кризис, и становится после курортного романа понятно, насколько перспективны их отношения. Но у кого-то все, к сожалению, рассыпется при столкновении с реальной жизнью.
4: То есть, получается, те пары, которые после курорта все-таки сумели продолжить отношения, они уже прошли какой-то этап разных испытаний. Они априори крепче, чем какая-то другая пара, которая на земле была образована.
3: Ну, априори крепче. Я бы, конечно, тут засомневалась, потому что здесь просто, да, просто у них такая история, наверное, она хороша тем, что они успели друг друга в какое-то очень плотное, насыщенное время увидеть, потому что, когда мы в обычной жизни знакомимся, мы не можем сразу же, ну, это очень редко, чтобы мы могли сразу так много времени проводить вместе. А тут в отпуске на курорте это вот как в «Любовь и голуби», да, это постоянно вот, не знаю, процедуры вместе, на пляж вместе, еще куда-то вместе.
4: В душе без меня.
3: Располагает. Ну, то есть, да, они успевают, конечно, вот в таком плотном режиме друг друга, возможно, больше узнать, в разных обстоятельствах увидеть. Да, но это вряд ли можно считать каким-то прям супер преимуществом, но они теперь вот знают, да, каковы они на отдыхе, но там наверняка будет масса каких-то других сложностей, которые, ну, в общем-то, каждая пара проходит.
5: А вот чтобы потом не было сильно обидно, нужно ли держать мысль о том, что этот роман, скорее всего, провалится, или если ты настроен серьезно, лучше сразу сказать об этом своему человеку и какие-то вот важные вопросы задать. В рубрике Артура было про деньги, может быть, что-то другое надо уточнить.
4: Опросный лист какой-то нужен?
3: Какой лист?
4: Опросный?
3: Ну, мне кажется, здесь, знаете, такое, да, инструкция по самосохранению. целом, конечно, ну прям вот совсем не падать в такую иллюзию волшебной сказки, потому что такое может случиться, когда вдруг какая-то экзотическая обстановка, опять же, да, или какой-нибудь иностранный парень, который как-то очень красиво ухаживает. Ну, то есть очень сильно не идеализировать прям вот совсем, да, но в целом, понимаете, все равно очень важно уметь расслабляться, наслаждаться моментом и быть достаточно открытым миру, но сохраняя такую вот долю здравого смысла, рассудка, да, понимания, не знаю, правил безопасности, где ваши деньги, где ваши документы и так далее. Но, понимаете, вот на каждую историю, да, вот какая-то история может закончиться, не знаю, печально, а у кого-то может быть, да, вот человек, не знаю, расслабится, доверится, и у них может все сложиться хорошо. Вот бывает и так, и так. И это самое сложное, что здесь нет какого-то универсального рецепта, потому что радоваться, наслаждаться, расслабляться тоже нужно. Всегда вот все контролировать и ждать подвоха, это тоже, знаете, обрекать себя на такую достаточно тревожную жизнь.
2: Да, тем более, что отпуск для этого и предназначен. Немножко расслабиться, конечно, и выдохнуть после, да, рабочего года. Оксана, спасибо большое.
3: Спасибо, Оксана. Да, спасибо. Всем удачных романов.
2: Спасибо. Психолог Оксана Козырева была у нас на связи. Всех наставляла на правильный отпускной вайб. Друзья, расскажите свою историю про курортные романы. Как, сколько у вас курортный роман продолжался, собственно, на курорте, курортная фаза? И если отношения продолжились потом, как долго этот роман продолжался? Перерос ли он во что-то более серьезное, значимое, чем просто яркая, такая красивая курортная вспышка? Во что-то переросло или нет? Расскажите свою историю. Можете нам позвонить. 745-6565, код Москвы 495.
1: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Феникс, Маршмеллоу и Португал The Man здесь на Европе Плюс. Тот самый трек, под который Антон, Артур и Костя обычно собирают чемоданы. Единственный его минус, он заканчивается. Заканчивается так же быстро, как и курортный роман.
1: Как и место в чемодане.
0: Угу. Но да. Что у нас не заканчивается, так это голосовые сообщения. Они у нас в избытке. Давайте послушаем.
2: Привет, Европа Плюс. Передаем вам большой-большой привет. И в моменте на вашей темы хотелось сказать, что курортным романом имеет место быть. Мы с мужем познакомились в Турции, причем интересно, он турок, я русская. Вот, закрутилось, завертелось, и так получилось, что мы как с одной планеты. Вот, это было все на протяжении 2 лет. В итоге мы поженились. И до сих пор мы вместе, у нас 2 детей, мальчик, девочка, живем счастливо, да, дорогой? И всем желаем удачи, потому что не надо так это все критично к этому подходить. Если курортный роман, значит, нет продолжения. Все имеет место быть. Главное, как бы, понимать, что за человек, какие у него цели, перспективы. Ну и в первую очередь...
1: Да, не с одной планеты, а связь как будто бы инопланетная немножечко.
3: Я тоже, да, хотел сказать, что вы не как будто с одной планеты, вы правда, действительно с одной планеты. Да, но вообще в целом, конечно, я думаю, очень многие девушки могут быть воодушевлены как раз примером, да, потому что там, может быть, кто-то сомневается и так далее. Но вот, пожалуйста, позитивный пример. Расскажите, друзья, про свои курортные романы. Может быть, девушки, может быть, у вас тоже был курортный роман, например, на выезде в другой стране, вот, с местным жителем. Завершилось ли у вас тоже все это историей только и исключительно на курорте или переросло во что-то более значимое? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: сообщение от наших слушателей про курортный роман. Светлана пишет: познакомились с будущим мужем в поезде, когда ехали в Алушту, в один и тот же студенческий лагерь авиационного института. Причем он туда ехал с девушкой, на которую имел планы. Сначала он мне очень не понравился, но совсем не мой типаж. В самом лагере были ухаживания, дарил цветы, ухаживал в походе, приглашал в кафе, но я не сдавалась. Вернулись в Москву, ухаживания продолжались, очень настырный. И только через год я поняла, что это мой человек. И тогда я пришла к нему на защиту диплома и предложила встречаться. Вскоре поженились, почти 16 лет, счастливы вместе, двое детей.
1: О-о-о.
2: Прикольно, что вы к нему на защиту пришли.
1: Ну, год, да, испытание.
2: Вот представьте, девушка предлагает встречаться, вот он еще не защитил диплом, и она ему подговорит. И он такой весь на стрессе, на нервах.
0: А представляешь, если она ему говорит, вот если защитишься, окей, я согласна с тобой встречаться.
2: Ну вот непонятно.
0: Ну тут даже если ты вообще был не готов.
1: А потом оказывается, что она дочь представителя комиссии, который принимает у тебя диплом, например. Ну, чтобы немножко сюжет интереснее сделать.
2: А вот такое сообщение от Юрия.

0: Не совсем курортный, но Роман поехал отдыхать в Питер, в то время играл в одну известную онлайн-игру, состоял в гильдии, в которой тесно общались с одной девушкой онлайн. Она из Питера, на тот момент у нее был парень. Когда она узнала, что я в Питере, решили встретиться. Для меня это была авантюра, как курортный роман, почему бы и нет. В итоге через 2 недели я ее забрал вместе с кошкой и компом. Первые 5 лет рубились в игру, потом поженились. Сейчас у нас замечательный сын и все хорошо. Вот, получается, там, возможно, они играли в онлайн-игру, там просто...
1: В Sims играли, скорее всего. Скорее всего, играли в Sims, строили отношения там, да, построили свой дом какой-нибудь.
2: И решили... Ты же так думаешь, не в доту в какой-нибудь,
1: да? Ну, гильдия же в Sims, нет?
2: А, наверное, не знаю, я тут не силен. Вообще, гильдия звучит красиво, да, да. А вы из какой гильдии будете? Да. Только до революции последний раз такие вопросы задавали.
1: Анна дозвонилась, расскажет свою историю про курорт Романа. Аня, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Хотела рассказать о такой замечательной истории, которая была уже так лет 50, наверное, назад. Это про моих родителей. Мама из Подмосковья поехала с подругой на Черное море. Папа с 2 братьями из Пятигорска поехал на тоже Черное море. Там они встретились, провели вместе замечательно 2 недели, разъехались по своим городам. Через неделю папа вернулся в Подмосковье за мамой, забрал ее в Пятигорск и прожили счастливо долго. И по сей день, собственно, еще и я появилась.
2: Ничего себе. Не спрашивали, как вот за счет чего папа настолько произвел впечатление на маму, а она на него, что он решил из Пятигорска за ней в Подмосковье, а она решила из Подмосковья в Пятигорск переехать и там остаться жить? Чем они так поразили?
3: Странная история, умалчивает порой раз. Мама сама говорит, я не понимала, что так случилось. Говорит, он не высокого роста, не очень внешне приятный, но очень харизматичный. А мама очень фигуристая, с бюстом. Там любовь с первого взгляда.
1: Все было как в тумане. Очнулась уже Пятигорск.
3: Вот, а 15 лет назад где-то я решила приехать со своей подружкой, совершенно случайно, и попала в тот же самый город, уже из Пятигорска поехали бы в Архипо-Осиповку, познакомились там с ребятами, у моей подруги случился курортный роман, она тоже вышла за него замуж, родила благополучно сына, живут по сей день, но вот у меня вообще прям не фартит.
1: Да, ну вы в этом году будете пробовать, да,
2: в Архипо-Осиповке?
3: Ну, в общем, интересно, конечно. Я веру не теряю в том, что на самом деле любовь бывает с первого взгляда. И спустя долгие годы я разговаривала со своим папой. Он говорит, ты знаешь, говорит, по моему мнению, достаточно с человеком провести вот ровно 48 часов, и ты поймешь, сможешь ты с ним прожить всю жизнь, или он тебя будет бесить, и начинать не стоит.
2: Ну, вот это то, о чем, кстати, психолог Оксана Козырева говорила, что на курорте время как будто бы спрессовано, и мы можем очень близко, очень много узнать про человека за считанные часы, ну или там буквально за 2-3 дней, а в обычной жизни на это бы понадобилось там несколько недель, чтобы столько там проговорить, обсудить, узнать и понять друг друга.
1: Да, но с другой стороны, еще вокруг Архипо-Осиповка.
2: Да, это мы запомнили. Да. Этот топоним мы записали. Анна, спасибо большое вам за историю. Вам тоже желаем...
1: Осип-Охрип. Сейчас просто...
2: Друзья, расскажите про свои курортные романы. Есть ли, были ли у них будущее, или курортный роман оказался красивым, ярким, но таким краткосрочным воспоминанием у вас, что как в вашем случае это было. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК голосовые, либо можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт и надо нажать на кнопку «Написать в эфир».

0: Золото здесь на Европе Плюс. Прекрасный трек для начала курортного романа. Какой такой трек будет играть, когда роман ваш закончится, мы не знаем. Но прямо сейчас будет играть голосовое сообщение.
1: Ненадолго. И вообще всегда относилась к этому настороженно. И, в общем-то, никогда у меня каких-то таких вот моментов никогда не случалось. Но в 2024 году на отдыхе я познакомилась с мужчиной. И наше знакомство переросло в курортный роман. Чего я от себя, если честно, совсем не ожидала. И вообще не ожидала, что такое может случиться. Но мы общаемся по сей день. Мы живем в разных городах. И тем не менее, у нас встречи не такие частые, но регулярные. Мы когда встречаемся, мы отдыхаем и душой, и телом. У нас все прекрасно.
2: Ты что за такие...
3: Что?
2: Отношения. Ну, то есть, когда вы встречаетесь, вы просто общаетесь или что? Или это просто...
0: Отдыхаете душой и телом.
2: Свободные отношения.
3: И телом, и я думаю, что это метафора, что они и телом, они тоже отдыхают.
0: Ну, то есть, это роман продолжается.
2: Ну, подожди, когда в метафоре ты телом не отдыхаешь, ты работаешь в этот момент.
3: Ну, знаешь, а кто-то отдыхает, Артур. Вот. Но я так понимаю, что да, что это полноценный роман, просто он на расстоянии. Ага. И, наверное, как раз вот технологии-то современные помогают, что ты можешь общаться очень активно, находясь при этом на расстоянии. Ну да, не так часто видится, но если оба работают, может, это и не так заметно. Друзья, расскажите про свои курортные романы. Насколько у курортных романов есть, по вашему мнению, будущее? И исходя из вашего опыта, звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.
4: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Яфрта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Сообщение про курортный роман от наших слушателей. Виктория пишет: моя подруга на отдыхе познакомилась с молодым человеком и была уверена, что это судьба. Они переписывались несколько месяцев, но постепенно интерес друг к другу пропал. Мне кажется, отпуск создает особую атмосферу, в которой люди показывают только себя с лучшей стороны, и я не верю в серьезное будущее курортных романов.
1: Ну, скорее всего, да. Опять же, Оксана нам про это говорила, о том, что это вот такая какая-то невероятная красочная история.
2: Ну, нет, ну, это же зато настоящее было прекрасное.
0: Ну, то, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, любой конфетно-букетный период — это как раз такая демо-версия, приукрашенная достаточно сильно. Не обязательно только на курорте такое происходит.
1: Так, Виктория написала: после курортного романа переехала в другой город к любимому человеку. Через полгода оказалось, что в обычной жизни мы совершенно разные люди. Расстались без скандалов, но тогда поняла, что отпуск может создавать иллюзию идеальных отношений. Вот примерно в этой же теме Виктория рассказывает.
2: Можно только тогда историю на курорты вместе ездить тогда, Виктория?
1: Только на курорты.
0: Выездная версия.
1: Да. Нормально.
0: Интересная схема.
1: Да, но видишь, курорты и отдых, он бывает там раз в год. Два раза в год в случае успешно. Ну, а остальные, да, 50 недель.
2: Скучать друг по другу.
0: Ну, найти в своем городе, там, для этого есть служебные романы, есть романы с бывшими.
2: Это должен быть один. Нет? Один роман, они скучают, и потом и встретились.
0: Чем дольше разлука, тем жарче встреча. Прекрасная схема.
1: Даже можно в непогоду, получается, на курорт. Все равно ведь будет жарко.
0: Это будет даже выгоднее. Кстати, мне кажется, все равно из номера вы практически выходить не будете. Да, телефонный звонок у нас.
1: Александр дозвонился, он из номера вышел. Со своей возлюбленной из курортного. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, всем добрый вечер. Вот. Ну, у меня история такая. Были мы в отпуске. Ну, я как бы в отпуске своем каникулярном. Моя будущая супруга была в отпуске. Познакомились мы в Севастополе, вот, самый разгар лета, конец июля, вот, познакомились в кафешке, соответственно, я пришел с другом, вот, к нему я в гости как раз-таки приехал, а она с сестрой пришла, вот, весь вечер, да, танцевали, веселились, то есть большая компания у нас была, вот, ну, на следующий день-то мы, ну, вечером мы обменялись телефонами, на следующий день как-то созвонились, встретились. И вот на протяжении вот этих вот двух летних недель мы встречались днем, загорали на пляже, купались в море, вечером, всю ночь там до утра в кафе, в ночных этих были, севастопольских знаменитых. Вот, ну, как бы отпуск закончился, да, не особо не рассчитывал ни на что. Ну, телефоны остались, позвонил, продолжили общение. Вот. В ноябре она ко мне приехала. То есть я учился в Питере, она в Иваново. В ноябре она ко мне приехала. Ну и так пошло, в каникулярные отпуска проводили вместе. Так 2 года доучились. И перед выпуском решили пожениться.
1: Слушайте, а супруга ваша, она пожертвовала своим образованием или перепоступила в Питер?
3: Нет. У нас, получается, говоря, на третьем году обучения, в конце третьего года обучения.
0: Ровесники, да, у вас у обоих год, одновременно.
3: Да. Вот. И перед выпуском мы поженились, все благополучно. В этом году отпраздновали фарфоровую свадьбу.
0: Это сколько?
3: Двое детей у нас прекрасных. 20 лет.
0: Саш, ничего себе. Слушайте, а как вы, во-первых, почему перед выпуском, не после сдачи диплома, когда уже все схлынуло, а перед выпуском, или там какие-то преференции при сдаче диплома женатым?
3: Ну, после выпуска у меня было распределение, пришлось ехать в другой город, поэтому как бы в статусе невесты, там, девушки она не хотела, только в законы. Супруги, поэтому приняли решение, да, в мае мы поженились, хотя, говорят, пословица плохая, женишься в мае, будешь всю жизнь маяться, но мы всю жизнь радуемся.
0: Ну, вот, отлично.
3: Благодарю за встречу.
0: Ну, нормально, то есть у вас получается сначала курортный роман, потом еще 2 года роман на расстоянии, и потом вот вы...
3: Периодически там раз в 2 месяца мы там выкраивали времени, то у нее там каникулы, то у меня каникулы. Вот,
0: да.
3: На расстоянии, да, созванивались, эти смс-ки ночами печатали. Вот.
0: Серьезно, потом, Саш, да, спасибо.
3: Это крепло, в итоге через 2 года все.
0: В итоге окрепло. Да. Да, здорово. С фарфоровой свадьбой мы вас поздравляем. Друзья, расскажите свою историю про курортные романы. Имеют ли они будущее в вашем случае? Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: У нас вот, помните, было сообщение, звонок про Архипа Осиповку, где родители познакомились, нашей слушательницы на курортном романе. Подруга нашей слушательницы тоже курортный роман и вышла замуж. И Екатерина пишет, поехала в Архипа Осиповку в 2014 году отдыхать. Познакомилась с местным парнем, закрутился роман, общались несколько лет, я приезжала 2-3 раза в год. По итогу на сегодняшний момент мы женаты, имеем дочку.
1: Да что за место-то такое просто, да, брачное агентство Архиповки.
0: Да, пометьтесь, друзья, себе в записных книжках. А мы через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. А можно успеть оставить свой голос.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
6: Живо!
7: Я не всех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере...
8: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
5: Ночной бизнес.
9: Категория 18+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Тиесто и Beautiful Places прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Бывает ли love на Beautiful Places? Да, есть ли любовь и рождается ли она на курорте? Вот сегодня мы об этом, и было голосование «Курортный роман. Что для вас это?» И оказывается, большинство наших слушателей никогда подобного не испытывало. 60% проголосовали за пункт, что не знаю, не было.
1: Все лет впереди. Тем вот, более, вот. Оксана Кузьмина
0: да. пожелала. Из тех, у кого было, большинство все-таки согласны с тем, что курортный роман — это приключение на время отпуска и только. 22% голосов здесь. 9% разочаровались в отношениях на курорте. Это отношения без перспективы, они считают. Ну и только у 9% это возможность встретить свою судьбу. Вот. Но это, видимо, самое активное 9%, потому что так много было историй за курортные романы, которые все-таки выливаются в что-то большее.
2: Так что да, истории по телефону было прям очень много позитивных, но, собственно, друзья, ну получится у вас случиться курортный роман, перерастет, не перерастет. Главное, и психолог нам сегодня это тоже сказал, все-таки отдыхать полезно и важно. Вот это вот главный вывод из нашего сегодняшнего эфира. Прощаемся со всеми вами до завтра. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

0: Можно быть не в себе, я понимаю, прекрасно, все трудились, все работали, естественно, делали это под лучшую мировую поп-музыку здесь с радиостанцией номер один в России. Баэнди, Иксчо и Мод, только что для всех, кто проводит вечер в моей компании. Шаде, здрасте, это Фомин, и дальше мы будем слушать лучшую мировую поп-музыку, это я точно знаю, потому что, ну, не Ванга, конечно, но заглянуть в будущее точно могу. Кальвин Харрис и Джази, услышим классный летний трек, который, ну, пропускать точно не стоит, как минимум. Получишь удовольствие. Ну и икона поп тоже обязательно появится. Классный трек I Love It скоро здесь на Европе+.
1: А, здесь Вэл. Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. ШАМС – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: лучшая, на мой взгляд, поп-команда Российской Федерации. Это «Моя Мишель. Иногда». И все это ты сможешь найти здесь, на радиостанции номер один в России, уже в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 10.

0: один из лучших припевов нашего эфира в данное мгновение в твоем радиоприемнике. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Как же мне нравится эта история, я уверен, я не один такой. Если и ты влюблен в этот трек, добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru в раздел «Еврохит ТОП 40». Голосуй, поддерживай, приложи свою руку к нашему «Еврохиту» для того, чтобы в пятницу этот трек добрался до вершины нашего хит-парада. Это возможно, поэтому добро пожаловать. Ну и в пятницу, в последний рабочий, не забудь послушать, что у тебя получилось. Все будет происходить с 14 до 16 по Москве. Ну а если вдруг рабочие дела или еще какие-то проблемы в этот день и возможности находиться рядом с радиоприемником не будет, не расстраивайся, в субботу мы для тебя это дело с удовольствием повторим с 16 до 18 по Москве. Это пропускать нельзя, потому что это Еврохит ТОП 40.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
7: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
6: Куда?
7: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
6: А школа есть?
7: Да прям через дорогу.
8: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7441. 16.

0: Реклама.
1: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
5: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
8: Спустимся в магазин за онигири от «Просуши».
7: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
8: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг, а главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
7: Купи «Просуши» в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй «Просуши». Лови удачу на вкус.
9: Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: Ну, в общем, намекаю на то, что впереди много классной музыки, но прежде напомню всем тем, кто собирается на боковую, душить подушку, отдыхать. Завтра с утра пораньше бригада У, Вэл, Вики, игры, подарки, деньги в сейфе. Все это, возможно, будет твоим. Поэтому завтра утро не проспи, начни новый день с правильной ноги и в правильном настроении. С 7 до 10 по столичному бригада У будет ждать тебя. Ну и не забывай о том, что недалеко выходные, недалеко пятница. Ну а в пятницу у нас только лучшая музыка, целых 2 часа, 40 лучших треков.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели, Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет, Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один, The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
7: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
8: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
7: Три огромных бассейна среди природы?
8: Бар, рестораны, отель, музыка.
7: Подожди, и все это рядом?
8: Всего 20 минут от центра Краснодара.
7: Похоже, летом все будут здесь.
8: Марийвиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
9: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Girls Man на Европе Плюс. Феникс в столице 23:34. Привет. Привет всем не спящим. Кстати, нас можно слушать в прямом эфире, можно слушать, например, при помощи умной колонки. Ну и теперь есть у нас новое обновленное приложение, называется оно Radio Hub. Там есть абсолютно вся музыка, которая у нас есть вообще в холдинге, поэтому ни в коем случае не упусти этот шанс ознакомиться со всем. Заглядывай в это приложение, качай, устанавливай его, ну и будь ближе всегда к Европе Плюс. Ты всегда будешь в курсе последней актуальной музыки, последних новостей, ну и, в общем, всего-всего самого, что жить и строить, как говорится, помогает. Кстати, в ближайшее время жить и строить Биби Рекса, Fightless и услышим New Religion, трек, который отметился на вершине нашего Еврохит Топ 40, Dua Lipa. Ну, Dua Lipa обязательно появится. Это шикарная история под названием Illusion. Ну и Evelyn Roxton, Стиляга, Vertigo. Скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Говорил, говорю и буду говорить, что моя Мишель одна из лучших российских команд прямо сейчас. И если

И другая музыка по настроению. Zayn, Die For Me. У нас от Майя Мишель до Зейна буквально один шаг. И сделай его вместе с нами. Это радиостанция номер один в России. Идем вперед.

оказались на малиновой луне. Это было невероятно романтично, красиво. Спасибо группе «Майя Мишель». Меня зовут Макс Филин. Всем, кому не спится этой ночью, вам большой привет. И дальше, конечно, обещаю больше хитов и больше музыки. Поставлю «Loud Luxury» брат «Doll Body». Будет звучать «Альфа и Ману Чао». Летняя тема «Эмми Пьячи» через пару минут. И еще одна классная тема.

0: треки.
1: Шоу на этой неделе «Мейсос» и «My Life is a Disco». «Sunglasses at Night» версии «Резон». А еще «Moving to the Sun» от «Южеля».
0: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
2: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Больше музыки.

Да, Тейм Импала и Дженни. Это яркие хитмейкеры этого лета, безусловно. Если нравится Дракула, голосуйте за ребят на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Окажутся ли они на первом месте? Вопрос. Вопрос хороший. И ответ на него мы услышим завтра в пятницу от Алекса Манылова в 14:00 по московскому времени. Пока же впереди здесь этой ночью Зиверт.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: еще в Терезибаинде, еще и мота, и та самая Порша Д. Стоит дождаться.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: как вы знаете, совсем недавно прошло оно, летнее солнцестояние. Теперь ночи будут брать свое, дни будут становиться постепенно. Короче, ночи длиннее. Короче, давайте проживать каждый день лета и использовать его на максимум. И сегодня, 25 июня, четверг, тоже нужно взять от этого дня все. И, конечно, прямо сейчас возьмем лучшие хиты этой планеты. Через пару минут Сэм Фелт и Оакс, My Heart Goes. Впереди также Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places, а еще Jonas Blue и JP Cooper, Perfect Strangers. Меня зовут Макс Филин, 2.20 столицы. Всем классной ночи вместе с Европой Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Чтобы закрыть рот при фотографии.
5: Ну, то есть, суть была в том, чтобы увидеть красоту природы и законнектиться с человеком, которого ты совсем не знаешь, и вы вдвоем фоткаете. И вот я соединилась с одним мальчиком, и мы с ним фотали в тишине.
4: Соединилась.
5: Ну, и в пару, я имею в виду.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше хитов. Больше музыки. If you don't like something...

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

слушаете на сайте europaplus.ru. Эта песня «Лето» вполне достойная добраться до первой строчки нашего чарта. Пока же двинем дальше. Через пару минут здесь Avalon Roxton, Way to Go. Будет также Florida, Right Round. А еще команда BTS. Всем любителям айдолов приготовиться. Будем делать свин.